98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Колькасць людзей за 65 гадоў у свеце ўпершыню перавысіла колькасць дзяцей да 5 гадоў. Гэта вынікае са справаздачы бюро перапісу насельніцтва ЗША, а выснова справаздачы – глабальнае старэнне насельніцтва ў свеце агулам.
2: Прычына – імклівае падзенне нараджальнасці і павелічэнне працягласці жыцця. Дэмографы прагназуюць, што тэндэнцыя ў бліжэйшы час будзе толькі ўзмацняцца. Калі ў 25 годзе ў свеце было каля 852 мільёнаў людзей 65+, то да 2060 года іх колькасць можа вырасці да 2 мільярдаў.
1: Старэнне насельніцтва стварае праблемы для пенсійнай сістэмы, медыцыны і догляду за пажылымі, бо працаздольных людзей становіцца менш.
2: Пры гэтым аўтары справаздачы прапануюць сучаснаму грамадству пачаць па-іншаму глядзець на старасць. Калі паклапаціцца пра здароўе, ствараць умовы для даўжэйшай працы і адаптаваць працоўныя месцы да патрэбаў пажылых людзей, больш працяглае жыццё можа стаць не праблемай, а дадатковымі гадамі здароўя і актыўнасці.
1: Калі ўлічыць цяперашнюю дэмаграфічную сітуацыю ў Беларусі і прагнозы амерыканскіх спецыялістаў, што чакае нашу краіну ў бліжэйшай будучыні?
2: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутаралі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і эканаміст Леў Львоўскі.
3: Старэнне не тое, што нацыі, а ўсяго чалавецтва, што ли, адбываецца. А адпаведна мы прыходзім да таго, што ж там у нас будзе далей з пенсіямі, хто будзе працаваць на гэтыя пенсіі і гэтак далей. Сапраўды глабальны крызіс, не?
4: Да, да. Такіх рекордаў, антирекордаў мы ў бліжэйшыя 25 лет, 30 лет будзем видзець многа. Это просто там один из видов подачи статистики. Но в целом, да, с начала Земли примерно, насколько мы знаем, человечество либо было, количество людей на Земле было либо стабильно, либо росло, вот очень активно росло, особенно последние несколько веков, особенно последние два. И впервые в истории человечества, так громко можно сказать, где-то примерно с середины вот нашего текущего века, с 2050-х годов население Земли начнет уменьшаться. То есть нету такого, что вот в западных странах мало рожают и вымирают эти страны, а вот где-то там есть другие страны, которые не в этих трендах. Все в этих трендах, то есть понятно, что есть страны условно более бедные, где рождаемость выше и все еще выше, чем два ребенка на женщину. Многие из этих стран находятся на африканском континенте, но вот и они продолжат расти, но в целом мир, да, начнет сокращаться вот примерно с середины века, то есть вообще везде рождаемость так или иначе падает.
3: Тое, пра што нам, чым нас заўсёды страшылі, гэта перанаселенасць зямлі, то бок выглядае на тое, што ў перспектыве, там у некім будучым, не асабліва то і пагражае гэта.
4: Да, на самом деле перенаселение зямлі это никогда не была проблема. Собственно, ну вот, у нас буквально, если раньше всегда на планете Земля жило там до миллиарда человек, сейчас живет около 8 миллиардов, вот, когда только начался этот рост, был страх, что ресурсов на всех не хватит. Но мы видим, что вот чем больше людей, тем наоборот у нас больше ресурсов на каждого человека. Да, если так забегать совсем далеко, то вот один из первых экономистов, Томас Мальтус, он как раз начал разбираться в демографии, и он как раз вот начал переживать, что будет перенаселение. Но он не учел технологический рост, который у нас последовал, и теперь вот физически сложно представить себе проблему перенаселения на Земле. То есть, чем больше людей, тем, наоборот, богаче мы все будем. А вот как будет выглядеть мир, в котором население будет уменьшаться, это, ну, как минимум сейчас, более пугающая перспектива, просто потому что мы в таком мире никогда не жили. Многие вещи, очень многие вещи изменятся от каких-то бытовых привычек, ну, вот, не знаю, например, например, в нашем регионе бытовая привычка заключается в том, что многие люди, когда копят деньги, они вот покупают квартиру. Купить квартиру – это вроде как всегда хорошо. Но купить квартиру всегда хорошо, когда мы, на самом деле, надеемся, уверены, что вот через 20, через 30 лет эта квартира будет кому-то нужна. Можно будет ее, например, продать, если что. А в мире, где население постоянно уменьшается, ну, это вовсе не факт. Вовсе не факт, что нужно там строить новую дорогу, новый аэропорт, что нужно инвестировать в какое-то расширение производства. Так что это будет действительно совсем другой мир. Но тут, наверное, надо еще разделить. Вот мы говорим про глобальное, про человечество или про локальные проблемы, скажем, развитых стран и в ближайшие там 50-100 лет.
1: И все ж, як будет выглядеть Беларусь праз 10-годдзе, улічваючы, что демографічная проблема у нас одна из самых серьезных у Европе. Протягиваюсь Дмитрий Лукашук и Лео Львовский.
3: Что чакая, и нават, может быть, не в ближайшие там 100 лет, а в ближайшие кольки годов, такой, у сярэдній перспектыве Беларусь. Что там вот с этим старэннем нации, с выплатой пенсий, что чакать? Потому что шмат можно настрашить, а накольки это сапраўды страшно?
4: Я бы сказал, что это страшно. Ну, или как минимум страшновато. Тут, конечно, дальше уже зависит от суждений зрителей. То есть Беларусь в этих всех трендах, она вполне себе одна из первых стран. То есть у нас сверхнизкая рождаемость, около одного ребенка на женщину. То есть, грубо говоря, в каждом поколении вот новые когорты белорусов – это половина вот старой когорты. У нас большое, быстрое старение населения. К концу века у нас, вот если текущие тренды продолжатся, больше половины населения Беларуси будут пенсионеры. Белорусов будет там что-нибудь около 3 миллионов человек. И жить будет довольно тяжело. Это просто если продолжить текущие модели, вот механистически, если вот текущая рождаемость, текущая смертность продолжится. А в реальном мире мы с такими темпами не дотянем до конца века, потому что страна, где половина людей пенсионеры, она просто не может на самом деле существовать. Эта страна будет очень уязвима ко всем экономическим шокам. Более того, большая уязвимость. То есть в чем уязвимость? Пожилые люди, они менее работоспособны. Даже вот в современной экономике, где мы в основном не стоим у завода, у нас есть много там тракторов, машин и так далее, пожилые люди менее работоспособны, ну, просто по биологическим причинам. Это значит, что когда у нас, даже если мы отвлечемся от пенсионной системы, вот больше половины населения пенсионеры, кому-то надо их кормить, кому-то надо вот их обеспечивать, то есть эти люди продолжают потреблять услуги и товары, кто-то должен их производить. Ну, кто их должен производить? Очевидно, молодежь. То есть, в социальном государстве мы молодежь будем обкладывать налогами. Причем именно что мы. То есть, это вот я буду тем пенсионером, который будет там ходить и голосовать. Давайте с молодежи стричь 70% их доходов, чтобы мне жилось как-то получше. Более того, хоть неважно, Беларусь будет демократия или там авторитарная страна, это будет один и тот же процесс. То есть, в демократии точно так же. Я с другими пенсионерами придем на выборы. Нас будет большинство, и мы проголосуем, что давайте тут обложим данью всех молодых. Молодежь будет от этого вот стонать под гнетом. И тут же, из-за того, что такие процессы происходят во всех соседних странах, окажется, что переезд куда-нибудь, в Польшу, в Аргентину, в любую другую развитую страну, для молодежи будет становиться все более и более привлекательным. А эти вот другие страны, вот сейчас мы тут видим какой-то правый разворот, когда многие политики в других странах говорят, нет, нам не нужны мигранты, мигранты, воротят нос и так далее. Так вот, думаю, что это последние годы, когда мы слышим такую риторику, это сейчас. Чем дальше, тем больше будут бороться за мигрантов, бороться за молодежь. И вот какая-нибудь соседняя страна предложит белорусской молодежи в 2050 году, а давайте вы переедете к нам, и мы будем облагать вас налогом 20%. А в Беларуси сейчас вас облагают налогом там, 60%. И молодежь поедет, и тогда модели текущие окажутся уже, наоборот, слишком оптимистичными, и начнет происходить вот такой обвальный демографический процесс. То есть, и все это веду к тому, что будет такая точка где-то, не знаю, 2040-х, 2050-х, когда будет очень важно, насколько страна конкурентоспособна. Конкурентоспособна в плане вот, конкуренции за людей и за молодежь. И если она не будет конкурентоспособна, то у этой страны буквально, совсем буквально не будет будущего, эта страна может перестать существовать, потому что ее молодежь переедет в соседнюю страну.
1: У эфира Еврорадио был экономист Лео Львовский, который потлумачил, что будет с Беларусью, когда у ее останутся одни пенсионеры.
2: Далее у программы Евразум.
1: Чи будзе месца Лукашэнку на перамовах паміж Расіяй і Украінай?
5: Месца для Лукашэнкі заўжды є. Тому комусь же треба буде там приносити, що там яйця, сир, молоко, каву. Але це не означає, що це буде проходити в Мінську.
2: Куды паляціць Белавія, калі закрыецца расійскае неба?
6: Я сёння прачытаў навіну, што ў грудні аэрапорт адчыняецца. То бок будзе куды лётаць Белавія.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Тыдзень таму Владзімір Зялінскі папярэдзіў сусветныя авіякампаніі, што расійскае неба становіцца ўсё больш небяспечным.
2: Маўляў, у расійскім небе будзе знаходзіцца ўсё больш украінскіх дронаў, бо Расія, развязаўшы вайну з Украінай, сама ж закрывае сваё неба.
1: Эксперты кажуць, што ў УСУ сапраўды ёсць магчымасць дыстанцыйна закрыць расійскія аэрапорты, і для гэтага не трэба іх атакаваць. Прысутнасць беспілотнікаў у зоне аэрапорта павінна спыніць палёты. І Украіна, глядзячы па ўсім, збіраецца гэтым скарыстацца.
2: Але што будзе, калі расійскае неба закрыецца? Што будзе з беларускай Белавіяй?
1: У эфіры праграмы «І што?» пра гэта паразважалі яе аўтары. Эканамічныя аглядальнікі Вольга Лойка і Андрэй Махоўскі.
3: Ну, наверное, самая такая сейчас очевидная, бурно обсуждаемая, в основном физлицами, любящие бархатный сезон в Турции.
4: Да, это небольшая, небольшая логистичная проблема.
3: Да, это потенциал закрытия неба российского, и это автоматически закрытие белорусского неба, потому что Белавия остается летать, извините, из Минска в областные центры, если российское небо все-таки закрывается. Оно пока не закрылось, да, но оно такое, в общем, было заявление Зеленского о том, что летать над Российской Федерацией становится все более небезопасно. Да? Медиа вспомнили вот этот план МНДМС про множество дронов, которые фактически парализуют и портовую инфраструктуру, да, и, ну, и все остальное тоже.
4: Ну, сколько такая ремарочка есть. Тут я сегодня прочитал новину, что у Гродня аэропорт отчиняется. То бок будет куда лёт из Белавии.
3: Слава Богу, а мы волновались.
4: Не, ну слухай, я бачу, что, конечно, там ну, такие просто верхал, про як там бархатный сезон Турции, про то, что треба бить по центрам принятия решений. Особливо мне сподобалась заява Росавиации, которая сказала, что заява Зеленского не имеет юридичной силы.
3: А это мне понятно, нелегитимно, да.
4: Юридичной силы.
3: Я читала версии, нелегитимно, смешно.
4: Не юридичная сила, головная сила утратила в эквиваленте тут, как бы, да. И про то, что Зеленский порушает конвенцию о международных вот этих авиаперевозках.
3: Да, напомним, что небо над Украиной, оно закрыто, собственно, с самого начала, с 22-го года.
4: Ну, в России завсёды, это еще Жванецкий сказал, коли там он тоже так само цензуру не пройдет, ну, нехай будет, коли у России становится горячо, у России завсёду вспоминают про международное право.
3: Да.
4: Ось. Ну, слушай, ну, але никто не сомневается, что Украина может зачинить вот это небо над Россией. Просто никто абсолютно не сомневается, бо техничные для этого причины есть, там есть моральные обмежевания, ну, с боку Украины, да, бо, ну, я бы не хочу, как потерпели громадянские самолеты. Ну, то бы хочет закрыть так, как не потерпели громадянские самолеты. Ну, Олег, это технично робится, но, ну, как я разумею, коли будет погроза у весь час, то просто страховые компании не будут страховать эти рейсы. Ну, а авиакомпании, коли это будет так, как было, ну, мы же уже бачили, такое было, эти блокауты у аэропортах, коли там по 60 часов были, годину были аэропорты зачинены, ну, просто компании перестанут.
3: Слушай, ну, и последние вот эти кейсы, где рейс в Кутаиси облетал плюс, ну, 5 так. часов, да, рейс в Египте, из Египта облетал там, по-моему, даже больше часов, да. Слушай, ну, это откровенно дискомфортно, и да, мне нравятся в трете всякие смелые люди, которые пишут, да, слушай, да как он не собьет, мы вообще над Россией летим там гораздо выше, чем летают дроны. А где летает российское ПВО, видели вообще?
4: Слушай, мне так само, это не только в трете, это комментарии, я бачу комментарии с боку эксперта, что, ну, типа, да, ну, мы же не сомневаемся с тобой, что Белавия будет все ровно летать у Россию. Амаль, ну, никаких, я просто никаких сомнений.
3: Слушай, ну, даже автобусы после вот двух ЧП-инцидентов с поражением дронами, да, ну, они ездят, и в Крым ездят.
4: Вот. Все равно будут летать, там будут стрелять, они все равно будут летать, сомнений нема, да. И мне, ну, мне цікаво, там, бачу комментарии такие, люди кажут, что, ну, ничего страшного, там транзитный самолет, он на великой вышине летит, дроны не долетят, але, кроме дронов, есть российская ПВА. И мы памятаем, что это не дроны сбили азербайджанский, да, самолет, это бы сбило российское ПВА, да, и там человек, який его, ну, командовал этим сбитем, и он отримал еще узнагороду за то, что он там оборонил Грозный от ворогов. Тому, ну, конечно, это, ну, слухай, Насамрэч, у прынцыпе лётаць у ваюючую краіну, да, гэта, ну, так сабе ідэя.
3: Слушай, ну, как і ідэя аблетаць на 5-6 часоў, да, а потом будуць історыі, як на гэтай недзелі з расійскім верталётам, который сел, не далецеў 5 кілометраў, ну, у него тупа кончылся керасін, да. Ну, вот отличная історія, і дроны не панадабіліся, да.
4: Ну, вот. Ну, вось так, ну, так, там, як бы, ну, зразумела, катастрофу пакуль, дзякуй Богу, нема, як бы, ну, і добра, каб іх не было, там, праляціць 100 гэтых рэйсаў, 200 гэтых рейсов, а лишь, ну, довольно одной, я не ведаю, шаленой российской ракеты, да, и это уже будет такая катастрофа, ну, и потом они все, потом будет, как с этим автобусом, да, белорусским, потом они все будут сказать, ой, а что здорово, а як-то так, вы, ну, да, пускаете автобус по прифронтовой полосе.
3: А мы политикой не интересуемся, а бархатным сезоном в Турции очень верно, даже, да, интересуемся, да. Ну, пока ни одна авиакомпания четко не сказала, что не будет летать, там Пегас немножко подергался, турецкий, Танзания сегодня сказала, что мы не будем летать, потом сказала, что мы 7 сентября возобновим полеты, да, ну, посмотрим, фактически это еще только озвученная угроза, но это не единственная...
4: Я хотел сказать, что это не погроза, на самом деле. Это на самом деле, вот я поглядел про этот план МНДМС, специально, да, почитал, это не погроза, это первая частка, это первый пункт плана, да. То бок там вот план, там вот то робим, и первый пункт плана, это обвестить этим авиакомпаниям, что над Россией, зрабить заяву про то, что над Россией летать будет небеспечно. Это не погроза, это первый пункт плана. Вот, как бы, коллеги здесь по этому плану, ну, вот, а далее уже там несколько месяцев на его реализацию отдается, ну, вот, и он почался.
1: Гэта былі эканамічныя аглядальнікі Вольга Лойка і Андрэй Махоўскі, якія ў межах праграмы «І што?» паразважалі пра тое, што будзе з расійскім небам, калі Украіна яго закрые. І што будзе ў гэтым выпадку з беларускай авіакампаніяй «Белавія».

0: Як расейцы рыхтуюцца да чарговай мабілізацыі, пра гэта каментар Міколы Бянька.
1: Каментар рацыі. У 2022-м сотни тысяч российцев побегли с краины после обвешения частковой мобилизации. У 2026-м механизм трошки изменился. Мобилизации еще нема, а люди уже едут. На фоне чуток, что Кремль может отважиться на мобилизацию после вересневских выборов у Держдуму, Россия переживает новую хвалю иммиграционной тревоги. Масштабы добробачные на грузинской межи. По водле даденных российской мытни 15-16 жнивня прос Верхний Ларс выезжали больше, як по 19 тысяч человек за день. 18 жнюня больше за 20 тысяч. За тыдень межу у бок Грузии пересекли каля 113 тысяч российцев. Это, ведомо, не означает, что все они эмигранты. Верхний Ларс мае великий, звычайный туристичный и транзитный поток улетку. Але інший индикатор уже тяжей потлумашить отпочинками. За первые 20 дён жнюня проект допомоги эмигрантам Каучех отримал амаль у 6,5 разов больше запытов про выезд, чем за увесь май. Колькость с воротов до модераторов эмиграционных чатов выросла у 5 разов. Найчастей пытаются про Армению, Грузию, Сербию, Аргентину и иншие краины Латинской Америки. Европа становится все меньше доступной про визы и финансовые потребования. Казахстан ускладняет правила. Армения, наоборот, публично дала зразуметь, что двери зачинять не избирается. Секретарь Совета Безпеки Ален Симонян заявил, тех, кто будет утекать от мобилизации, на межи не избираются распытывать про причины приезду. Сердечно запрашаем у Армению. Беларусь пропонует российцам інший узровень братерской интеграции. Еще у красовику Держпогранкомитет подтвердил, что российских призывников могут не выпускать за межу, тому Беларусь, как маршрут утеков, особливо ими не разглядается. Характерно и іншее. Коли белорусская эмиграция после 2020-го шмат у чым заставалася политичной и протягивала жить чеканием вертания, теперешние российские запыты выглядают больше прагматично. Люди выучают не только, где перешакать небеспечные месяц, але і дзе легалізавацца, будаваць жыццё, гэта можа сведчыць пра значна горшае чаканне будучыні. Хуткага заканчэння вайны і пераменаў унутры Расіі многія не закладаюць у свае планы. Дык ці будзе мабілізацыя? Крэмль яе адмаўляе. Прадстаўнік Расіі пры ААН Васіль Нябензя заявіў, што мабілізацыя не плануецца і не чакаецца, а Пуцін 1 верасня таксама назваў паведамленні пра яе поўнай лухтой. Але падрыхтоўчыя прыкметы ўсё ж такі ёсць. Праваабаронцы паведамляюць пра збор даденных резервистов, просадавцев, выклики в военкоматы и выдачу подписанием с указанием войсковых частных. Украинская выведка стверджает, что российский генштаб распрацевал сценар додатковой мобилизации до 600 тысяч человек в 2026-2027 годах. При этом не видать головной умовы, якая примусила б Кремль пойти на политично-небеспечную массовую мобилизацию просто теперь. Катастрофичного дефициту людей на фронте. Контрактная модель все больше дорогая и працуе горш, але пакуль што дазваляе папаўняць войска без новага шоку для Москвы і Петербурга. Кіраўнік украінскай ваеннай выведкі Олег Івашенко 7 верасня заявіў, што рэсурсаў Расіі, нягледзячы на пагаршэнне эканамічнага становішча, можа хапіць для вядзення вайны і ў 2027 і ў 2028. Адначасова ён прызнае, што мадэль набору кантрактнікаў у значнай ступені вычэрпваецца, таму новая мабілізацыя гэта не непазбежнасць пасля выбараў, хутчэй гэта аварыйны рычаг, які Кремль можа потягнуть, коли войсковые страты почнуть погрожать здольности тримать фронт або самому выживанию режима. Покуль же танней куплять контрактников, шукать людей у бедных регионах и откладать непопулярное решение. Российцы, сдается, засвоили урок 2022-го. Коли держава каже, что мобилизации не будет, билет лепш куплять загодя.

0: Воевать доведется еще долго. Змена с надоходом в осени не бачна. Украинцы рыхтуются до горших сценаров, якого тому. Гэтак своими назираниями делится белорус, які живе в Украине, Микита Пастухов.
1: Ничего толком не изменилось. Русня террористы терроризует, Украина защищает. Стало больше обстрелов. Ну, моя думка, что мы их научили быть по складам. До этого они этого не разумели. Не дуже далекі. Вони били по людям. Ми почали відповідати по складам і, ну, около військовим об'єктам, скажімо так. Вони цьому навчилися і почали атакувати нас. Ну, це логічно. Тут вопрос, що ми повинні їм більше зборів, більше дронів, більше шкоди робити їм, щоб їм стало гірше жити. І тоді вони тільки зрозуміють, що, може, це взагалі і не треба, що це, ну, нікому не треба. Ось це моя думка. Я разраховываю, что, ну, как бы, да, осень еще нормальная, весна, зима будет важкой, но мы это переживем в надежде на перемогу, как завтра. Нас, если 5 років не зломало нас, то ця зима нас теж не зломает.
2: Энергетичная инфраструктура застається головною метою для обстрілів, а то як на практиці, на бытовому уровне, ви, люди вокруг вас, рихтуєтеся до того, что, можливо, можуть бути протяглі блекаути, проблеми з теплом і осінню, зимою?
1: Кто хотел, то и подготовился. Тобто запас электрики есть, аккумуляторы есть, генераторы есть. Кто уже вникнул, не знаю уже, кто не подготовился за стільки роки. Але стало меньше, как мне відчувається, на мою субъективную думку, что они больше сейчас, раз не получилось с электрикой, все равно лампочки у нас горят. По интернету мы с вами разговариваем. Тобто не смогли. Сейчас они бьют больше по еже, по складах, по, ну, тому, что можно теж зробити паніку. Да? В темноті сидіти з їжею – це одне, а без їжі – то це друге. Тому дуже багато зараз страждає складів, і, ну, я не буду казати де, але в моєму районі дуже полюбляють логістичні центри і все проче, тому у них трохи здвинувся фокус іменно от в цю галузь. Електрику теж бомбять, ну, що делать? Ми вже к електрики привикли, вони зрозуміли, що це на нас не діє, пробую другие шляхи.
2: За какими именно новинами и военными сводками за последние дни, тыдни вы сами сочите с наибольшей увагой? Что для вас главный показчик того, что ситуация изменяется?
1: Ну, показчик то, что склады наши немножко, ну, не там находятся, где потребно. И самое печальное, что Русня знает, где они находятся. Это тоже должно задаться компетентные органы этими питаниями, откуда такая информация. Ну, со спутника не могу побачить, что там внутри. Ну, как бы, я следую за развитием событий в владе, потому что, ну, тут реально прогалина полная. Надо ворога бомбить, как то кажут, а не друг друга. Вот. Тому вот эти новини мне больше цікавят. И жду, коли полетить кожен день 1000 дронов на Россию. Слежу больше за вот такими новостями. Хоть якусь радость знайти в цьому світі.
2: Ваше чекання в угляд к этой осени, як думаете, ситуация будет обостраться и наоборот все уйдет у бок перемовов?
1: Перемовин я вообще не вижу уже даже никаких подсветок цього питання. Ні, ніяких с ними домовленостей не буде. Ну, вот банально, я думаю, це пов'язано вот это усиление обстрелу с тем, что у них сейчас выборы, они хотят показать силу, выборы в их думу, показать силу выборникам, что они такие сильные, тому, ну, с такими людьми неможливо договариваться, никто не поможет, ни Трамп, ничего. Я дуже вдячен странам, которые нам допомагают зброю, чтобы мы защищались продуктами, паливом, але воевать придется еще долго.
0: А сегодня, додам я, 1658 день полномасштабной российской агрессии супроть Украины. В уголе эта война должится с 2014 года. Можно оттуль вести отлик за аннексии Крыма. Что нас чекает в ближайшем выпуску новинок? Белпол знайшов еще одного белорусского партнера.

0: Паглядзім актуальную статыстыку па палітвязнях на сёння. На старонцы праваабарончага цэнтру «Вясна» наступныя лічбы. Станам на 8 верасня ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 888 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі таго самага 20-го году палітвязнямі былі прызнаныя 4790 асобаў. Дысідэнт Бай дае, як звычайна, большую лічбу 948 паводле іх падлікаў палітвязняў зараз у Беларусі, з іх 129 жанчынаў, прычым 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. Варта іх гэта ўлічваць. У працэсе вызвалення палітвязняў няма ніякіх гарантаў, яны могуць быць вызваленыя нават не ў верасні, але верагоднасць вырашэння пытання ёсць. Перакананы былы палітзняволены паплечнік Мікалая Статкевіча, актывіст Цэнтру грамадскіх ініцыятываў «Наш дом» цяпер Сергей Спарыш.
1: Джон Коул обычно за свои слова отвечает, и каждый раз, когда он говорит, что кого-то отпустит, так оно и случается. Возможно, что только это может затянуться. Может, это случится не в сентябре. Тут гарантий никаких не бывает. В политике вообще не бывает никаких гарантий. Можно говорить только о вероятности. Эта вероятность довольно высокая.
2: Якую стратегічную мэту, як думаеце, пераследуе беларускі рэжым, калі ідзе на такія крокавыя, дозавыя вызваленні людзей?
1: Прежде всего, Лукашенко в репрессиях совершенно не заинтересован. Скажу, может быть, необычную вещь, но его не интересуют репрессии. Он, наоборот, предпочел бы, чтобы в Беларуси репрессий не было. Идеальный для него сценарий – это сценарий либерализации по образцу 15-го года, но не настоящей либерализации, а такой потемкинской либерализации. На самом деле, полностью контроль и КГБ, и других органов, и лично Лукашенко и его администрации, и, конечно же, над гражданским обществом будет только усиливаться. Это то, чего он желает. Но при этом, если не будет необходимости никого сажать в тюрьму, тогда можно будет вести бизнес as usual с Западом. Получится абсолютно тоталитарный режим, но при этом якобы идущий на определенные уступки демократии, как это было раньше. На самом деле, все эти уступки, они были... На самом деле, никаких уступок не было. Это именно то, чего он хочет. Вспомните, когда он разговаривал с Маргаритой Симоньян, и Симоньян задала ему вопрос, а как так получается, что в Беларуси многие люди, которые раньше были за вас, теперь выступают против вас, в том числе рабочие, он тогда аж заплакал. Он сказал, я батька, я за этих людей отвечаю. Он, конечно, не хочет никого наказывать ремнем, так сказать, но если нужно, то может. Но самое главное, что он должен оставаться батькой, это то, чего он хочет. И для этого, желательно, не нужны никакие репрессии.
2: Ці з'яўляюцца гэтыя вызваленні вынікам унутраных працэсаў у краіне? Ці ўсё ж такі гэта простое, што на Лукашенко якраз даціснулі?
1: Конечно же, и это тоже, потому что если бы не было давления со стороны Запада, то, возможно, он бы никого не отпускал. Скорее всего, он бы никого не отпускал. И, конечно, эти переговоры выгодны для Лукашенко, они выгодны для сохранения режима.
2: Як хвалі вызвалення ўплываюць на агульную стратэгію дзеянняў дэмакратычных сілаў за мяжой, на праваабарончую супольнасць, на настроі, можа, беларусаў?
1: Общей стратегии действий демократических сил, конечно же, не существует, потому что это разные люди, разные структуры с самыми разными целями. Поэтому у них, к сожалению, не может быть общей стратегии. Что касается в целом ситуации, то, конечно, те люди, которые вышли, это нередко люди, имевшие определенный вес, люди с определенными ценностями, и, конечно, они будут влиять на эту ситуацию, и в том числе менять ситуацию в этих демократических силах, чем сейчас, судя по всему, занимаются и Бабарико, и Тихановский.
2: Какие умовы або компромиссы с боку международной супольности могут поскорить процесс вызволения тех, кто застався с политзняволенных?
1: Самое главное – это смена режима в целом, потому что до тех пор, пока режим Лукашенко сохраняется, будут или новые политзаключенные, или вся страна будет превращена в концлагерь. Разница тут невелика. Потому что, вот, например, буквально этим летом была принята новая норма о том, что при регистрации каких-либо новых НКО необходимо... Проверка КГБ официально прописана в законодательстве. Так было 2027 года. Так было, конечно же, и раньше, но сейчас эта система просто формализуется. И понятно, что это дальносрочная стратегия. То есть всем будет рулить администрация президента, КГБ и прочие аналогичные структуры. Поэтому пока такая ситуация остается, освобождение небольшой группы политзаключенных – это очень маленький шаг в направлении освобождения, а может быть даже и не шаг в направлении освобождения, если в результате укрепляется режим Лукашенко. Поэтому главное, о чем мы должны думать, это как освободить нашу страну.
0: Это было меркование Сергея Спарыша. Нагадаю, что Джон Кол, спецпрадставник президента США по Беларуси, анонсовал свой визит у Минск у гэтым вересні и як бы намякае на вызваленне чарговай групы палітычных зняволеных, а з кожным разам, як можна заўважыць, гэтая колькасць вызваленых людзей павялічвалася. За один раз маецца на ўвазе. Расла ў такой прагрэсіі. Ну, пабачым, што будзе. Будзем спадзявацца на лепшае. Праз 3 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я, за ім культурніцкая афіша і працягнем тэму палітычных зняволеных у другой палове гэтай гадзіны.
3: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Організація систематичної допомоги політв'язням і їх сім'ям, неформальні зустрічі, консультації у побутових легалізаційних питаннях, просування білоруської інформаційної повістки. Це все діяльність білоруської супольності у Німеччині, так і описує громадський діяч Миколай Бондаренко.
1: Ну, із того, що, в принципі, останнє, таке, звісно, реально, якщо реальна картинка, смотреть, такої активності нету, як було 5 років назад, там, да, якісь там дати или какие-то события такие знаковые, стараются люди все собираться, отмечаем, встречаемся, то есть как, день воли, день независимости, какие-то импрезы, какие-то мероприятия, какие-то акции были, не такие, правда, многочисленные, просто особенность Германии в том, что она очень большая, очень много земель, 16 земель, расстояние больше 1000 километров, в принципе, локально, каждая земля в основном свои проводят мероприятия, потому что очень Бавария, Берлин или там Гамбург или Бремен одно, НРВ, Кёльн, Бонн, это массово, хотя, в принципе, белорусов там на данный момент там даже официально порядка 30 тысяч, ну, активных пускай 3-4 тысячи, но мы не можем провести такую акцию, скажем так, если только в Берлине.
2: Яким чином сьогодні виглядає система підтримки політв'язнів, наскільки?
1: А в нашей земле, в принципе, мы стараемся встречаться, общаться, переписываемся, и организации, и культурные организации, которые занимаются чисто именно культурной программой по музыке, по каким-то другим мероприятиям, культурные там события, мероприятия, приезжают какие-то люди, наши белорусы, в гости, концерты. Ну и по политике это те, которые решают конкретно вопросы на уровне местного управления или там Бундестага, которые имеют выход и общение тесное с депутатским корпусом, который продвигает белорусскую тематику из депутатов Бундестага. То есть работают. Может, вопросов, в принципе, много.
2: А как сегодня выглядит система поддержки политвязням и их семьям? Чи есть она у вашей земли?
1: Я общался на эту тематику буквально вот в течение месяца. Этот вопрос актуально поднимали наши белорусы, бывшие политзаключенные, по поводу помощи, которые люди освободились, политзаключенные, которые приехали вот в силу вот этих вот последних событий, акций, там, ну, в основном Литва и Польша. Скажу свое мнение, что, допустим, к примеру, Польша и Литва, она как-то приоритетна, или это близость к офису, или каких-то помощи политзаключенным, потому что вот я могу сказать конкретно по Германии, чтобы не быть голословным. Порядка больше 300 человек приехало в Германию по политическим мотивам. Среди них, ну, больше, наверное, 20 человек политзаключенных, которых знаю я лично сам. Ну, сказать, что вся вот эта помощь, которая была здесь им оказана, в принципе, это была помощь оказана на местном уровне, скажем так, волонтерская. Именно сами белорусы, которые здесь уже были и которые здесь давно проживали. Так, а централизованная помощь на каких-то других этапах, на ранних, допустим, на этапах эвакуации, возможно, были, да, там на тот момент там помогали где-то эвакуироваться из Беларуси или где-то вопрос документов и сопровождения из Украины, потому что многие приехали с Украины. Многие приехали. Да, там была оказана помощь, но в плане именно переезда и именно в плане, ну, назовем так, релокации, переезда в Германию, сбором документов. А именно здесь по месту мы старались организовываться сами своими силами. Какие-то были сборы, какие-то так, чтобы это было как-то из каких-то фондов или из каких-то там организаций правозащитных или там какие-то там помощи политзаключенным. Такого не было, я такого не знаю. Это по нашей стране, по нашей Германии, по нашей вот конкретной земле. Я знаю политзаключенные, которые, ну, в разных регионах Германии, я с ними на связи, в принципе, периодически. Я знаю всю их историю и весь их кейс. Потому что многих мы встречали, я встречал сам лично. Начиная от, скажем так, постельного белья, вилки, ложки и предметы первой необходимости. Ну, так скажем так.
2: Какие локальные активности в разных городах Немеччины и там у вашей земли собирают наибольшую колькость удельников у целом белорусов?
1: Ну, проводили мы мероприятия, вот у нас, короче, в НРВ, именно наша диаспора, скажем так, филиал этот, допустим, к примеру, наш, белорусской диаспоры, там где-то там были члены разом, и все остальное, собирались и по 150 человек, и по 200. Ну, это было в начале, скажем так, 21-22 года, 23-го. Сейчас
3: люди меньше из-за чисто, может быть, бытовые проблемы, жизненные людям, потому что устраиваются, потому что проблем очень много с документами, с легализацией, с учебой, с работой, с проживанием, с квартирами. Это все это ложится на людей, и, конечно, это тяжело. Поэтому люди пытаются найти время, пытаются вырваться, там, приехать, встретиться, где-то принять участие. Но легче тем людям, которые здесь уже прожили по 20-25 лет, имеют семьи, в принципе, работу нормально. Те, которые вновь прибывшие после 2020 года, события 2021, ну, у них, конечно, очень напряженный график. Я могу конкретно про свою семью сказать, что у меня учится жена и учится дочь. Получают новые специальности. Дочка поступила там, условно говоря, закончила гимназию, университет. Это все, это титаническая работа. А жена в 58 лет получает новое образование, новую профессию на базе высшего образования белорусского. Это тоже она с утра до вечера с учебниками, с книгами на немецком языке, все, понимаете? То есть и это, конечно, очень тяжело.
0: Это говорить белорусский громадский деятель из Немеччины Миколай Бондаренко. Про 2 хвилины на нашей хвале политхит с Виталем Цыганковым.

0: рация, охопливая усе дорожные погранпереходы.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Выбор Германии. Витаю, шановных слухачов. Признаюся, что досыть шмат вандруючи по Европе, неяк так здарылося, что давновато не доводилося наведывать Германию, близкую географично от Гродно и Белостоку заходнюю суседку Польши. По тым, что отбывается у Немеччине апошнее десятигодие, доводится мерковать с расповедов сябров и знакомых, что там живут, а так само с медой. Крыху нечто читаю и слухаю с немецкомовных крыниц, а большей подробязности знахожу на отповедных тематичных телеграм-каналах у перекладе. Апошним часом гартаю сторонки российскомовной версии популярной сдавна газеты «Бильд». В отповедности своей назвой даёт и таблоид досыть широкую картину подей. У центра уваги апошние два тыдни были, конечно, региональные выборы у земли Саксония-Анхальт. Пригадаем тут, что эта территория была Германской Демократичной Республики. У центрально-усходней частцы теперешней Немеччины со столицей в городе Магдебург. Поводле попередних выников у Лантах, якія істотна не зменяцца, апазіцыйная апошнія гады альтэрнатыва для Германіі набрала ажно 43,8% галасоў. Прытым АДГ выйграла 38-41 наўпроставых мандатаў у гэтай зямлі. Яшчэ ў трох акругах перамагла левая партыя. Хрысціянскі дэмакратычны саюз, які 5 гадоў таму ўзяў 40-41 мандата, на гэты раз не атрымаў ніводнага. Але нават такі феерычны рэгіянальны поспех не гарантуе АДГ мясцовой улады без коалиции с неким іншим. Такие выники многие называют сапраўдной политической революцией и ультраправым поворотом. Мяркую, что это перабольшванне. Характерно, что у час перадвыборчых дебатов региональный лидер АДГ Ульрих Зигмунд целый час апеллявал до идеологии и практики железного канцлера Отто фон Бисмарка. Головным у его программе было ремиграция и вертанне Украину, выехавших ранее немцев. С іншого боку, верховодник мясцовых хадеков Свен Шульце называл своим политическим ориентиром намного позднейшего канцлера Конрада Аденауэра. И он так само выступал за больш узважаную миграцийную политику с коррекцией халявного соцзабеспечения до пошуку квалификованных внешних специалистов. Эта альтернатива Фюр Дойчланд давно полохают не только малых детей Немеччины, але и всех інших европейцев. Были серьезные спробы законодавчо не только обмежовать, але и забаронить эту партию, якую называют нават неофашистской. Усе гэтые заходы спрацавали как раз наадворот. А коли приглядятся уважливый до АДГ, то ее склад надзвычай строкаты. Там можно убачить как персонажей близких до нацистов, так и политично адекватных патриотично настроенных людей. А та же лидерка партии Алиса Вайдель нияк не отповедая канонам традиционных каштовностей и тем больше статусу ультраправой. Что дотычит так званых путин-ферштейеров, то их и сярод хадеков Германии, и сярод былой коалиции Светлофору было и есть немало, як и по всей Европе. Московские спецслужбы десятигодзями пленно працавали на европейской политической просторы. У той же Австрии ориентованными на Москву сталися летне все тамтейшие партии. Саправдное обличье этой АДГ еще не проявилось докладно. Быть у оппозиции, быть при уладе, хай себе покуль только региональной, это, как кажут у нас у Шучине, зусім розные речи. Не выключенный в острый радикализм, але мне подается АДГ будет шукать компромиссов и союзников для коалиции. Причину жорсткой локальной поразы ХДС на выборах треба шукать еще в политике фрау Меркель, а не в справах ее наступников. Миновито при Меркель хадеки отошли от своих программных позиций и в значной ступени дискредитовались в очах насельництва. Мина заповоленного деяния была закладена давно и наиперш самознищальной политикой с интеграцией вялизной колькости азиатско-африканских мигрантов в немецкое громадство. Политика та стреском провалилась, что вылилось в системные социальные да иншие проблемы и выклики. У цілому же нічого надзвичайного не здарилося. І до гонору того ж теперішнього керівника ураду Саксонії-Анхальт Свена Шульца він поміншував суперників з перемогою і сказав, що ми живемо у демократії, де є право вибору. Невзабаві у Німеччині відбудуться інші земельні вибори – у Мекленбургу, Померанії, і вибори у Палату депутатів у Берліні. І тоді можна буде сказати, чи поспіх альтернативи для Германії становиться тенденцією. Владимир Хельманович для Белорусского Радио Рация.
1: Рация з Нівой. Супольный проект Радио Рация и Тыдневика белорусов у Польши.

0: Радио Рація.
1: Ми бачимо. Публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Ровно 35 год тому, конец жнівня, початок вересня 1991 года, стався історично вирішальним періодом для молодой, суверенной тоді Білорусі. Імклівые події, які зараз многими, а найперш офіційной уладой у Мінську, навмисно замовчуються і забытые, стали тоді лёсо визначальними для становлення на мапі Європи молодой країни под назвой Республіка Білорусь. Про події 35-годовой давніни узгадують і розважають тоді депутат Верховного Совета 12-го скликання, а зараз керівник руху «Вольная Беларусь» Зянон Пазняк і Юра Мелешкевич, виконуючи обов'язки старшині партії «Білоруський народний фронт». У ефірі радіопередача «Ми бачим» і її автор Юрась Дяшук. Зянон Станіславович, 25 жнівня для вас особисто – це який день?
3: Для мене це найщасливіший день у житті, особисто. А що дотичить нашої історії, то це найважніша для нас дата – потому что в этот день была створена реальная независимая держава – Республика Беларусь. С всеми атрибутами независимой державы. И гроши, и валюта, и межа, и армия, и амбассады, и урад, и парламент, и так далее. И признание во всем свете. Не глядя на то, что там теперь диктатура, что там теперь, кажется, Россия швендается, тем не менее, держава існует, она признанная, в ней есть перспективы, изменится влада, и держава расцветнет. И все это дякуючи 25 жнивню. Але, как не было б 25 соколика 18 года, то не Максима было б и Республика Беларусь. Потому что 25 соколика 18 года был поднятый стяг незалежности Беларуси. Фактично, 25 соколик засвечил на весь свет, что заявилась новая нация под назвой Беларусь. Это великая перемога белорусской национальной идеи. А коли узнятый стяг, то он робит дорогу для перспективы. Вот этой дорогой мы и шли. И фронт перенял и гимн, перенял и бело-червоно-белый стяг, и герб погоня, и принципы Белорусской Народной Республики. Так что исторично это для нас важнейший день поруч 25 соколика. А для меня, покольки я все житё, покольки себе памятаю, марил про это, и хотелось мне к этому допомогчи, Бог дал мне такую махчимость, то для меня это наисчастливейший день.
4: Мне было, на самом деле, 8,5 годов, трошки больше, и это вспомины, ну, у меня связаны с подеями ГКЧП, бо ну, мой батька на той час, он был одним, не керуком, но он такой активистом был заважных у Славгородском районе, и коли почався бузе ты весь Москва, Московский шал, Ерин, я памятаю этих Пуга, и они выступили про то, что нема совязи с керовником СССР. Ну, я памятаю, как мы глядели по телевизии эти выступы. Ну, и спочатку было первый час страшно, потому что никто не ведал, как это будет развиваться, и были погрозы, что, ну, коли все они доберутся до влады, и Горбачева надо отстранять, и будут терроры, репрессии, ну, как в 30-е годы. Моя мама, она вот, я фразу эту запомнил на все житё, что нас отправят в Сибирь. И мы там сидели на канапе, так тихонечко прижав один до одного, и там батьки трошки такие, ну, были напружены. Вот. Ну, а после в Славгороде, ну, я ведаю просто уже со слов моих сябров, старейших партийцев, что они заорганизовали, ну, такой вот, как штаб, в яким принимали удел, ну, керовник Горсовета Феликс Шкерменков. Там был целый шерох инших значных партийцев, которые представляли там и СМИ, и там иншие те органы влады, на які могли формовать с позиции в Горвиконкама. И они, карте вирішили, що будуть виходити на сувязь з Єльциним, з демократичним, так скажем, обраним президентом РСФСР, щоб його брати інформацію про діяння. І вони навіть писали офіційно телеграми, їм навіть відказували із Москви про те, що совєтську владу, як би, це ще компартію, треба закрити. І на підставі цієї інформації, ось уже коли був перелом певний, то партія БНФ у складі там певної делегації, користуючись печаткою місцевої церкви, присутності батюшки, закрыли райком партии, а все кабинеты были опечатаны печаткой церкви местовой. Ну, это такой, трошки символичный крок, или церква, якую знищали, гнали, якая там похоронила у Славгородском районе рыком партии. Тому я вспоминаю, вот это я тримаю. Есть несколько здымков, навод. Они уже появились в семейном архиве поздней, бо коли проигравала ГКЧП, оказалось, что КДБ усталявала контроль и слежку, и были внешняя такая вот фотофиксация этих подеев. И уже навод не ведаю по какой линии, но это фотки из архива КДБ неким чином оказались в распоряжении партийцев у Славгороде. Там три фотоздымки. Вось. Ну, для меня это символично, бо навод ось, это то, что тычется уже перемогшей демократы, як у апошній момент, все равно гэтыя спецслужбы, яны контролявалі гэты процес, і, в принципі, все было на тоненьку. Не факт, что гэтыя процесы могли б, так скажем, быть паспяховыя, калі б там у Москве взняли галаву якія-небудь самые махровые адбітыя большевики, ну, комуністы. Тому, вось, для мяне, гэта еще і вось успамін гэтых вось перэдання нашай незалежнасці, гэта вось барацьба, в якую погрузілася і партыйная, нават самая низовая структура моего родного городу. Ну, а уже далейшая гісторія, которая разгарнулася у Верховном Совете, ну, и, хотя она натурально параллельная, она отбывалась у Горсовете на наивысшем уровне нашей страны, где дейничали там Зенон Станиславович Позняк, где дейничали там сябры оппозиции БНФ, то я это веду уже с первых уст, от самих удельников. И я разумею, насколько все там выглядало непевно после навод этой поразы большевистско-коммунистичного реваншистского этой ККЧП. Вось, то, что коммунисты фактично погоджались под тиском оппозиции, под тиском доводов, под той логикой и, ну, в неким смысле, крыху и манипуляциями, которыми Зенон Станиславович сказал, что вымушено, ну, досягать треба было певную задачу, и психология политики является часткой необходимого инструментара. То, вот, выбудовывающие певные конструкции, Зенон Станиславович и поплечники по оппозиции БНФ, плюс демократичного клуба, плюс те расшатавшиеся коммунисты, и они смогли переломить ситуацию. И навод те, которые в зале были самые пророссийские, московоцентричные, и они оказались мало того, что парализованными, и они еще оказались вымушены походиться и подтримать позицию БНФ. То есть мы досягнули нашего исторического поспеху, дякуючи филигранной праце керавництва, ну, тогда партии БНФ, оппозиции БНФ, дякуючи массовой подтримке в улице, бо без людей, которые на низу потребовали принятия решений от этой коммунистичной элиты, то эти процессы бы не прошли так легко докладно. И эти пытания в таком выгляде они бы отбылись. Ну и, конечно, важно, что ось, як у Славгороде, я памятаю эту боротьбу, что она отбывалась и на низу, и в Горсовете в Славгородском, и, ну, в целом в Славгородском районе, и в Менску, в Менгорсовете отбывались процессы, связанные в том лику с поднесением белого стяга. И он отбылся там ранее, чем навод в Верховном Совете его унесли в залю для голосования. Мы, на самом речь, бачим на этих прикладах массовый рух, який охопил громадство с самого низу до самого верху. Рух поспяховый, рух по модернизации громадства, життя громадского. Это файная история поспеху. Я думаю, что он заслуговывает отмысловой, может быть, такой трошки драматичной, но життестверджальной такой вот киностушки, якая показала вот всю эту вот глубину подеев для нашей краины в 91-м годе у жнивни месяца.
3: Это процесс. Это был исторический процесс шляху до незалежности. А чому он был такий довгий, тяжкий, складанный? Тому что увесь час, стагоддзі ішла боротьба з Росією. Росія поставила себе значення, себе задачу ще у 17 столітті знищить нас фізично, знищить нас як націю, як незалежну державу. І вона весь час цим займалася. Тому весь час йшла боротьба. І тому у цій боротьбі були приливи і відливи. Був геноцид, були знищення. Знову Білорусь повставала, знову знищали. Ціле покоління знищалося. Тому ми маємо такі великі дати, як 25 сикавік, 27 липень, 25 жнівень. От, це все шлях боротьби до незалежності. Такої держави, як, скажімо, Чехії, такого не було. Розвалилася, як кажуть, Німеччина, імперія. І все, вони об'явили незалежність, і про деякий час все у них добре отрималося. Вернули мову свою, хоч спочатку по-німецьку говорили. Ось, а некоторі там писали, що вже чехов немає, вони вже Німеччини не вернуться. Вернулися. Але у них не було Росії під боком. От очень справа. Тому їхня історія така. Було відродження, була незалежність, отримали незалежність і почали розвиватися. А у нас це боротьба. От 100 років, все 20-е століття змагалися. І мільйон
5: мільёны людзей страцілі, рускія знішчылі, бальшавікі расстралялі і згнаілі ў гулагу. Вот якая наша гісторыя.
2: Наконт драматычнасці сітуацыі тых дзён Зінон Станіславіч неаднойчы ўзгадвае, што тады сітуацыя разгортвалася так, што лік ішоў калі не на гадзіны, то на дні. І ён заўсёды сцвярджае, што калі б сесія была не пазачарговая, а звычайная, то можна было прапусціць той момант. Як магло б разгортацца падзеі, калі б не было той пазачарговай сесіі?
4: Ну, я веру, што мы бы былі ўсё роўна незалежнымі. Таму што воля людзей, которая фармавалася на той час, яна адназначна гаварыла, што трэба ісці сваім шляхам. Я думаю, што гэты шлях быў значна лягчэйшы, дзякуючы ў тым ліку актыўнасці і такой працавітасці тых людзей, палітычных лідараў, якія працавалі ў Верховным Савеце, ў апазіцыі, ў БНФ, ў апазіцыі дэмакратычнага клуба. Нават тыя, которые былі, ну, як Кавалёнак, той же самый камуністамі па паходжанню, але ўжо адчувалі новыя вятры і хацелі менавіта ўдзельнічаць у далейшым лёсе рэспублікі, краіны. Таму я думаю, што працэсы гэтыя проста пайшлі менш напружана, менш драматычна. Яны не былі лёгкімі, але не было крыві, не было гвалту, але была магутная палітычная мадэрнізацыя. Таму шансы на тое, што Савецкі Саюз утрымаўся б і захаваў у нейкім элементе сваім Беларусь, ну, для мяне на сённяшні дзень хутчэй выглядае як гістарычная фантастыка. Вось фантастыка, у якой ёсць альтэрнатыўная вось гісторыя, і там Беларусь паралельна з атрыманай незалежнасцю Украіны, Літвы, Латвіі, Эстоніі, там Казахстана, Каўказу, раптам чамусьці застаецца разам з Расіяй. Гэта было б тут для мяне хіба гістарычным нонсэнсам. Немажліва ўтрымаць у такіх абставінах тыя сілы, якія ўжо выйшлі на гістарычную сцэну. Вось, а гэта воля людзей. Гэта тое, што і вызначае, у прынцыпе, напрамак іх ходу працэса. Вот зараз, як у Україні. Калі народ говорить «не», що вони хочуть жити в своїй країні, хочуть керувати своєю країною, то навіть саме могутна імперія, вона відступає перед цією волею. Це вельми серйозна річ, сила, якою володає ось ця супольність, людська супольність, народ. Я думаю, що це серйозна, непереодольна сила. Навіть під погрозою знищення, коли є таке рішення, Ізраїль так само добрий приклад. Це незломна сила.
2: Звертаючись до особов, ви згадали, що навіть самі затятые комуністи голосовали за незалежність тоді ще БССР, той Кавалёнак. Але були такі люди, які просто сышли з залі, не голосовали, серед їх депутат Лукашенко.
4: Так, це той приклад, коли політичне чуття Лукашенку не просто підвело, воно продемонструвало його ну справжню сутність. Явно, що він просто боявся. Він розумів, що коли він не самозахаваецца ў гэтай сітуацыі. Напрыклад, калі ён прагаласуе за незалежнасць, а заўтра прыйдуць бальшавікі, слоўныя гкачапысты, то ён будзе разам з усімі, хто падтрымаў такое рашэнне, рэпрэсаваны. Я лічу, што ён проста баяўся. Ён быў нерушучым, ён займаўся самавыжываннем. Яму было прасцей прапусціць гэта галасаванне, чым пагаджацца на тое, што ў Беларусі ёсць сваё ўласнае палітычнае будучыня. Можліва, што, ну, я бы сказаў, што, ну, ёсць верагоднасць, што ён сапраўды неяк, у яго была нейкая свая візія далейшага уладкавання Савецкага Саюза па Гарбачоўскаму сцэнару, абноўлены вось гэты СССР, там дзе ёсць новая канстытуцыя гэтай краіны. Но мне падаецца, што Лукашэнка не быў настолькі далёка палітычна абазнаным суб'ектам, это можна прасачыць па ягоных выступах, што ён наўрад ці гэта рабіў з нейкіх ідэалагічных, ідэальных канструкцый. Хутчэй за ўсё это было банальнае страх узяць на сябе адказнасць і жаданне выжыць, калі раптам штосьці пойдзе не так. Таму я тут лічу, што в этом плане коммунисты советские, они проявили себя больше однозначно и решуче, чем эта политичная истота.
5: 25 жнивень. Когда бы мы спознились тогда, то, ну, могло бы и не быть. Бо ситуация была вельми тяжкая. Коммунистичный Верховный Совет. Они все были супрец. Их 345, нас 27. Это абсолютно, это, люди думают, что это суд, но это не суд. Это вельми правильная тактика разумения, как себя поводить в ответной обстановке. Тому мы їхніми руками, їхніми голосами заборонили комуністичну партію і примусили їх проголосувати за незалежність. Вони ще були супраць. Коли б ми, скажемо, на дні 2-3 пізніше собрали сесію, от тоді могло б не бути. Вони почомалися вже від страху, від жаху. От. А поки вони ще не очомалися, тоді їм можна було, як кажуть, ну, давати указання, що треба робити, щоб поцалити. Ми їх не заганяли у кут, щоб вони, як кажуть, не кидалися. Ми їм давали вирати ратавальное коло. Что, знаете, что, коли вам такие страшные Ельцины и все, то давайте проголосуем за незалежность. И все, и Москва остается сбоку. И они зразумели, что, ну, так это и нам выгодно. Это всем выгодно белорусам. Нема значения зараз. Коммунисты вы, не коммунисты, нам треба иметь незалежную державу. Зразумели? И они зразумели. Тому это относилось до того, что, коли б мы поздней, и коли б уже ситуация неяк выглядала по-другому, там, и Ельцин поднял голос, они же вельми хутко очумались в России. И тут контакты наладили с этими, потому что они, как были империалисты, там остались, эти там Ельцина демократы, ниякие. Треба уладу забрать у Горбачева. Ну, забрали. Вот. И потом почалось. Что почалось? Чеченская война и так далее. Тому мы это все чудовно разумели. И тому задача была вельми хутко провести эту сессию, покуль есть мочимость. Коли бы мы спозднились не на 2-3, могло бы не быть.
2: Те подеи 35-годовой давнины можно так выставить у шерах. Это провал ГКЧП в Москве 19 жнивня, потом обвещение незалежности Украины 24-го, 25-го, обвещение незалежности тогда еще бы СССР. Сегодня мы разговариваем 3 вересня, нагадывая календар, что сегодня 35 годов тому Менгерсовет пропоновал назву, проголосовал за назву Менск, вертание исторической назвы. Так само сегодня, оказывается, 35 годов тому польский Сойм принял резолюцию про то, что им признание незалежность Республики Беларусь одна из первых краин.
4: Так, и хіба, еще.
2: Так, и хіба Украина была первая.
4: Могу сказать, что сярод тих країн, які нас признали, это наши ближайшие соседи, самые важные для нас, Польша и Украина. И, як не дивно, Турция, якая завжди глядела, видать, с каким-то, с неким, видать, симпатией до скончания в любой форме Российской империи. Тому я, как бы, для себя это означаю. Безумовно, это важные подеи, но они стались, это, як плотина, якая была сметена усе подеями ГКЧП, и далее уже исторично все процессы и все решения, все подеи отбывались як логичный протяг. Вот натурально, что, наверное, одним из таких еще отдаленных и трошки сумных финалов это было принятие той конституции, якая отбылась в 94-м годе, якую партия БНФ воспринимала як погрозу для нашей суверенитету, наше развитие нашей молодой демократии, бо она предугледжувала политическую посаду президента, что заявлялось самим себе, вот этим схованной погрозой формирования авторитарной влады. Что отбылось, вот праз год уже в Беларуси повсюду дзейнічаў авторитарный режим, який изменил неконституционным шляхом державную символику, подманувши выборцев и удельников референдума, сформулявши их не так. Я лечу, что эту хронологию дальнейшую с 91-го года, там, с 25-го жнивня, треба разглядать как один вельми щільно увязанный процесс. И его треба разглядать, я думаю, что в этом повинны быть монографии написаны, где будут обогульнены многие факты, связанные и с тем, как дзейнічала позиция БНФ, как дзейнічала большинство коммунистичная, что отбывалось в тот час на международном уровне, там, как США дзейнічала, как країни найбільш важные Євразвяза дзейнічали, как дзейнічала Великобритания, что отбывалось по линии стосунков президента Ельцина и президента Горбачева. Вот, как бы эти все контексты собрать у один некий великую визию. Вот. Это, конечно, было бы цікавая такая вот праца, якую мы, белорусы, так само со своего боку, со своей позиции, повинны были бы написать. Я думаю, что у нас еще это напереди. Есть живые удельники тих подеев, есть светлые головы доследчики, які гэтым периодом истории займаются. То я сподіваюся, мы это еще почитаем.
2: Як я сподіваюся, что 19 вересня будет так само соправдным святом белорусского стяга герба, який был 35 год тому приняты, и які назва змененная с БССР на Республику Беларусь.
5: Протяг войны, война ж протягивается. Это той процесс, який йшов все 20-е стагодзе. Вдалося нам, кажуть, скористать момент, подрихтовать силу, бо каб не было нашей силы, не было б нашей фракции, не было б фронта, то, конечно, ничего не было. Подрихтовали силу, отповедный момент эту силу скористали. Але на усходе была сила еще большая. А кроме того, влада оставалась у коммунистов. И през 3-4 годы они поставили своего ставленника и фактично през его зробили внутреннюю оккупацию Беларуси. Та политика, якая проводит Москва през Лукашенко, это политика внутренней оккупации. Знищение культуры, знищение эдукации, знищение школы, затягивание в свою залежность от своей там энергоресурсов и так далее. Это элементарная такая политика, якую Россия сейчас проводила. Вот теперь они в 94-м году, когда поставили своего ставленника, и они тримают его всеми силами. Когда в 96-м году критичная была ситуация, он висел на волоску, и они кинули все, все керавництво России, Селезнёв, Строев, Черномырдин, премьер-министр, на самолет и приперлись в Беларусь ратовать этого сукиного сына. Еще и Ельцин прилетел, валя пьяный был. Разумеется, что. Тому вот такая ситуация. Тому это протяг боротьбы за наше існування и за незалежность. Але уже маючи державу. Уже мы змагаемся за нашу державу, якую мы маем. И якая под их ней зараз фактично улада. Ибо они мают своего ставленника, проводятся. Иде неровная боротьба. Але у идейном плане, у плане идеологии, у плане справедливости, у плане максимости у духовных, у нас перспективы есть. А у них нема. Ни у Путина, ни у Лукашенко. У Лукашенко ніякої ідеології нема, тільки свою владу заховувати, як кажуть, і все. Ну, і його фобії ще є, ненависть до Білорусщини. Це унікальний випадок у нашій історії, коли Москва поставила свого ставленника у Білорусі ставленника Мамилюка. Бо були всякі там, Машерови, там так само хороші, як кажуть, ставленники російські. Але це Мамилюк, він ненавидить все білоруське. При білоруській мові його кривить просто, просто перекошується твар. І Москва це побачила, ой, хороший парень, от такий нам треба, давай от так от. А якщо так не будеш, знаєш, мало ли що. Просто нічого не казали, але ж, я кажу, тінь прихожена вітає над ними. Тому це така, це протяг війни, протяг боротьби за наше існування, маючи вже державу. Ми змагаємося за існування нашої нації, культури, будучині. Ми змагаємося у стані гібридної війни з Росією. А Україна змагається у стані гарячої війни. То же самое на Украине, только там они поперли уже с танками, с самолетами и с ракетами.
2: Вы узгадываете этого Мамилюка, вы в одном из интервью опошних узгадывали, что подчас голосования этого исторического района просто вышел в зал, как не удельничать в этой исторической подеи.
5: Ну так, потому что ему это все было ненавистно. И он просто не хотел перед Москвой, как нияк себя засвечить. Его еще, может, скажем, он не вельми уявлял, что с этого будет. Але лепш за все, как он тут был ни при чем. Бо його ставка була, він уже весь час, він же ж їздив туди все, і він весь час сподівався, що його Москва потримає, і він тут стане неким начальником. Тому він абсолютно раціонально це зробив. Він не реєструвався, якби це його не було. І таких було 9 чоловік. Окрім його, ще були депутати, ярі комуністи, бетонні, які просто вирішили, ну, засвідчити, що вони не удільничають. Вони не стрималися, не були супроць, просто не голосували, вийшли.
2: С подразумевом у будущей Беларуси вольной у нас есть 25 сакавика, 27 липня, 25 жнивня, день 25 жнивня, який має быть статус сярод державних святов?
5: Это найвышейшее свято, это день незалежности Республики Беларусь, бо уже есть держава створенная, а самый, так само, вельми высокий статус у незалежности БНР, это перемога национальной идеи, это поднятие стяга, вольного стяга незалежности. И тому не як от само собой отрималось, что як от рився фронт, і першиню ми це святкували, то назвали День волі. І це от не якісь слова. День волі. 25 сакавік, коли от День волі. І воно так от отрималося. Тому це два найважніші святи. Декларація – це переходний етап, от, але він так само вельми важним був етап. Тому ми маємо три такі от важні етапи у 20-му столітті. З їх вельми важний 25 сакавік і завершення цього процесу. Это 25 жнивень. Все, что остатнее, это уже борьба нации за выживание, маючи свою державу, свою эмиграцию, свое все.
2: На вашу думку, 25 жнивня, это у новой Беларуси, на какую всю мы верим и хотим вернуться. Каким повинно быть святом?
4: Хочется все правильно назвать этого дня, это День Незалежности. Ну так, бо незалежность это для меня наступный этап, после того, как народ вызначает свой шлях до воли. Тому есть День Воли, 25 сакавіка. І он трошки так, навіть символічно, про полгоди, 25 жнівня, і он, ну, правда, і стагоддя вже практично пройшло там поміж тими подіями, там 73 роки. Але, тим не менше, він перетікає у день, який фіналізує гэтую волю до свободи у якості незалежної держави. Тому я лічу, що гэта ось файна така ось, може бути трошки складана конструкція історична, але вона обумовлена

0: свобода, але в одном бараке. И вот мы в этот день контроверсийного одинства, когда наш один народ оказался в одном советском бараке, так само повинны неким чином писать в эту историческую память. Что это будет за день, как он будет, скажем так, наполняться? Я лечу, что так само тут повинны поработать историки, потому что на сегодняшний день лукашенковские влады не спекулируют этой датой, они лечат, что память про 17 вересня в контексте святкования – это належная з'ява. Ну, я так не могу сказать. Это з'ява, которая привела, ну, для моей семьи до трагедии массовых репрессий террора 1939-1940 год для сотен тысяч белорусов, до вынищения практически всей этничной группы поляков, которых практически все эти полторы годы смогли, спочатку их репрессовали, вывезли у вагонах. Вот. Тут треба подумать про то, как именно вот вересень месяц, и он выглядит и в календаре этих символичных дат. Это серьезная тема.
1: Вашей увазе была передача «Мы бачим» авторства Юра Сядзішука, присвеченная подеям жнивня вересня 1991 года и становления Незалежной Республики Беларусь. Мы почули голосы депутата Верховного Совета 12-го скликания, а зараз керовника руху «Вольная Беларусь» Зянона Пазняка и Юрия Миляшкевича, выконывающего обовязки керовника партии «Белорусский народный фронт».
2: «Мы бачим» – публицистика для интервью на Радио Рация.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11-я година в Беларуси, 10-я в Польше.
3: У Киеве загинули 2 особи, еще 10 отримали ранения. Латвия планует с будущего года целиком спинить автобусные перевозки в Беларуси и Россию. У Гайнауці пройдет 4-й фестиваль «Говорок пограничча» по-своему.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Российские войска после трехдневного перепынку обновили удары по украинской столице. Часовое спынение атак было обумовлено визитом у Киев американской делегации. От российских обстрелов у ночь на 8 вересня потерпели само менее 5 районов. Сирот пошкодженных объектов жилые и нежилые забудовы, бизнес-центр, гаражи и склады. Поводле украинских ратовальников 2 особи загинули и 10 потерпели. 13 человек смогли выратовать заблокованных помешканий. Протягивают смагаться с пожарами, которые начались в вынику поцельвания. Бюрократичные проблемы с документами, рахунками у банках, набытием жилья и правами на авто для белорусов в Украине никуда не зникли. Это суровые реалии военного часу, и ситуация поколь не поляпшается. Одинае, что есть змены для доброохотников, кажа белорусский журналист, який стала живе в Украине, Олесь Минау.
4: Ситуация неизменна, это проблема с документами. Был зрух у початку бягучого года с легализацией військовослужбовцев. Это, конечно, вельми позитивно, что принялся там законодавчий акт, и певне, что дополнение относно того, как спростить легализацию нашим доброохотникам. И, насколько я ведаю, оно працює, принамсі в справе отримання тих тимчасових этих посвідок на проживання.
3: Олесь Мінау подогонил, что сегодня белорусы в Украине опинулись поміж двух огнів. З одного боку война и российские ракеты, с другого бюрократичное пекло и подозренность с боку державных органов. Але вертання до дому для большинства белорусов – означає зневолення. Олесь Бяляцкий виступил у Амстердаме с лекцией про свободу и будущее в Беларуси. И он закликал давать молодым лидерам сетки и навыки, необходимые для деяния во все больше складанных умовах, пишет правооборонный центр «Весна». Цитата. «И нарешті мы повинны подтримливать Украину, якая змагається за усіх нас, и подтримливать свободную и суверенную Беларусь, країну у серце Европы, фактично окупованою Россией, якую використовують супраць України и Европы як гібридную зброю. Беларусы не жадают ни этой войны, ни этого режима. И они выразно показали это в 2020 году», – сказал Бяляцкий. Латвия планует с 2027 года целиком спинить автобусные перевозки в Беларуси и Россию. Министерство транспорта Украины пропоновало заборонить регулярные и нерегулярные рейсы, а так само транзит проз Латвию у этой краины. Частка обмежевания уже дейничает. Нерегулярные перевозки проз мяжу с Белоруссией и Россией заборонены с листопада минулого года. Коли урад Латвии хвалить пропанову, с будущего года автобусные сношения с Белоруссией и Россией будут целком спыненные. Подляшша. 10-11 вересня у Гайнауце пройдзе 4-й фестиваль «Говорок пограничча» по-своему. Організатором якого виступає Асоціація «Інститут Говорок Пограничча» на чолі з директором Ганною Нікітюк. Як означає організаторка, головні події почнуться 10 вересня о 17 годині у городській публічній бібліотеці ім'я Тадеуша Раковицького у Гайнауці, де пройде презентація і наукова дискусія вокруг книги «Рушнородність язикова в Польщі. Спільноти, послугуючися язиками колатеральними і їх животність етнолінгвістична», каже Ганна Нікітюк.
5: Я сердечно запрошую всіх мешканців повіату, туристов и Польши. Будут тоже с нами в этом году будут выкладовцы с университета в Кембридж, которые специально зацікавлены нашими говорками, приезжают специально на этот фестиваль. Не может вас, говорящих по-своему, тутай нашими говорками забракнуть. Будет публикация książki в рамках гранту проекту «Różnorodność językowa в Польше». Польши, который мы ввели из Польской академии наук тут на наших теренах.
3: 11 вересня конгресс переместится в городский парк у Гайнауце, где в 18 године пройдут вечерки по-своему с подлеским сторителлингом, а завершится фестиваль о 19 године ярким концертом гурта «Черемшина». Больше новин узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прас Гадзина».
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежже маловоблачно и без опадков. Температура поветра от 21 до 24, а по берастейщине до 26 тепла. Ветер паудневый от слабого до умеренного, атмосферный тиск наближается до нормы. Витаю, шановное господарство. Уторок сегодня на календаре 8 вересня. Доброго дня, доброго настрою, доброго здоровья. Як завжды, зычить усім белорусская радио и рация, да я Олесь Дубовец. А також дякую за то, что тримаете аккурат нашей хвали. Что тычется година, якая распочалася, тут у нас Океан Эльзы, Car Park North, Кася Ковальска, Джей Морс, All Time Low, Авиас ды іншия. Не в забаве сустракаем Аяна Морданя. Як завжды в гэты час ён почитает нам, что есть цікавае из архива у тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну, а потым даведаетеся, з яких кубкаў лепш не піць гарачыя напоі, бо матэрыял і нават колер посуду, з якога вы п'яце там гарбату ці каву, могуць уплываць на ваше здароўе.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Авес с Владимиром Козловым на хвалях белорусского радио «Рация» 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье. Сегодня в день тут на белорусско-польском помежье малооблачно и без опадков. Температура по ветра от 21 до 24, а в Берести еще не до 26 тепла. Ветер поудневый от слабого до умеренного, атмосферный тиск наближается до нормы. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу не в забаве. Дочекайтесь.

0: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
1: 8 вересня – День белорусской войсковой славы. У Киеве пройдет 5-й форум Островских. У Белостоку откроется белорусская книгарня «Коммуникат Шоп».
0: У студии с новинами Анна Шайковская.
1: 8 вересня – День белорусской войсковой славы. У этот день, в 1514 году, войска Великого князства Литовского на чале с гетманом Константином Острожским перемогло московское войско в битве под Воршей. У початку 90-х годов минулого стагодия эту дату обрали как символ белорусской державности и уластной военной традиции. Что эта дата обозначает для белоруса у сегодня и чему аршанская перемога, агульная перемога народов Великого князства Литовского, рассказывает историк Алексей Мядведь.
2: День по праву поделяют помеж собой одразу несколько сучасных народов. И белорусы, и литовцы, и украинцы, и навод поляки. Потому что битва отбылась на территории сучасной Белоруссии. При этом главнокомандующий объединенным войском был гетман Константин Острожский. Походил он с украинской Волыни. Под его початком змагались маты усинских вояров. И параков нельзя забывать, потому что были и союзные польские хоругви.
1: Перемогу под двор отзначали ранее у Литве, Польши и в Украине на державном узроуне. На 500-ю годовину битвы в этих краинах выпускали марки и монеты, присвеченные этой битве. У Беларуси выпустили в 2014 году поштовые марки для этого дня и монету с Константином Острожским. У Киеве 18 и 19 вересня пройдет 5-й форум Острожских, белорусская украинская пляцовка для обмеркования безопасности и сотрудничества. У форуме возьмут удел белорусские и украинские эксперты, политики, доследчики, журналисты и представники громадянской супольности. Они обмеркуют белорусско-украинские отношения, становище белорусов в Украине, роль белорусских доброохотников и место демократичной Беларуси в будущей системе региональной безопасности. Особная увага будет до того, как перетворить поддержку Украины с боку белорусских демократичных сил и супольностей у практичное партнерство двух стран. Подчас форуму так само представят выники новых исследований у белорусско-украинских отношений. Воюючие на боку Украины белорусские доброохотники есть ядром будущего войска Вольной Беларуси, лечит депутат Верховной Рады Украины, сябра межфракционной группы за демократичную Беларусь Алексей Гончаренко.
3: Они військовослужбовці українських збройних сил. Але вони білоруси, і вони підкреслюють це, і багато хто з них, я їх знаю особисто, не всіх, звичайно, але багатьох, для них головна причина, чому вони сьогодні воюють за Україну, це тому, що вони так бачать шлях до звільнення, власне, своєї рідної країни.
1: Тому, поводле депутата Олексія Гончаренки, ідею створення вольного білоруського війська зараз реалізують менавіта білоруські доброохотники, які служать в Збройних силах України. Репрессии в Беларуси. Блога войсковца Константина Кахновского, якому 73 года, судили в Городинском областном суде. Его обвинователи поводли артикула «Распальвание социальной вооружности», а так само поводли артикула «Содейничание экстремистской деятельности». Вероятно, Кахновскому призначили хатнюю химию, пиша наша Нива. Его прозвище уже додали у так званый список экстремистов, который ведет Министерство внутренних справ в Беларуси. Там позначено, что ягоная судимость непогашенная. Подляшша. У Белостоку сегодня открылся белорусская книгарня «Коммуникат Шоп». Открытие отбудется разом с презентацией белорусского выдания книги Анеты Примак-Йонишк «Камяни мусили полететь. Затертая минувщина Подляшша». На сустречу запрашивает сама авторка.
4: Будет так само перекладчица книжки «Камяни мусили полететь» Наталья Русецка. Надеемся, что придут люди, которые будут хотели поговорить про эти книги, поглядеć, jak ta knihárnia będzie wyglądać, bo ja mam tak samo nadzieję, że odkrywam coś, co będzie wielmi żywoja i gdzie będzie miejsce, kap nie tylko nabyć knihy, ale tak samo pra ich gawaryć.
1: Презентация и открытие книгарни отбудется сегодня в 18 године у Центра белорусской культуры у Белостоку, что по улице Варшаусской. Уваход вольны. У гэты вечер так само можно будет набыть беженство 1915 забытые утекачи Анеты Примак и Онишк у белорусским и польским выданиях. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Температура паветра ад 21 до 24, а па верасцейшчыне до 26. Цяпла, вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск набліжаецца да нормы.
5: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё

0: информация.
1: Беларусь снижает молодость, это абсолютно разумело.
2: Сбок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разумны.

Бен Дэй на хвалях беларускага радыё. Це можа банда, чаму не? І так, і так можа быць. Я абяцаў расказаць вам глытаць, в сэнсе есці ці выплёўваць пра вінаградныя костачкі. Многія прывыклі адразу выплёўваць... я так скажу, многія прывыклі адразу купляць вінаград без костачак. Вось, гэта я скажу за многіх. А астатнія прывыклі адразу выплёўваць костачкі з вінаграда. Аднак, як аказалася, рабіць гэта зусім не абавязкова. Дыетолог Эмі Браунштейн растлумачыла, ці можна ўжываць вінаградныя костачкі ў ежу і каму ад іх лепш адмовіцца. Ну, спадарыня Эмі Браунштейн не ведае, што такое апендыцыт. Але пра вось меркаванне дыетолага, дыеталагіні піша Very Well Health. Ось такі ресурс. По словах спеціаліста, виноградные косточки лічаться ядомими и для большинства людей не уявляют серьезной небезпеки. У их складе присутничают оболонина, белок, олеи, вода, да и полифенолы, рослинное излучение, которые володуют антиоксидантными властивостями. Полифенолы допомагают, до речи, организму супротстоять уздеянию свободных радикалов, которые могут пошкоджувать клетки. Тому невеликая колькость виноградных косточек выпадково проглынута разом з ягадами звычайно не з'являється причиною для турботи. При гэтым косточки мають твердую структуру і можуть бути неприємними на смак за характерної гаркоти. Особливо, окремя того, у особних випадках яны здольні уявляти небезпеку у душа, особливо для людей, які відчувають проблеми з глитанням. Ось тут проблема, саправды. До того ж, дослідування виявляли у виноградних косточках сляди пестицидов і металов. Аднак выяўленыя колькасці не перавышалі ўстаноўленых нарматываў. Патэнцыйная рызыка ў большай ступені можа быць злучана з рэгулярным ужываннем вялікіх аб'ёмаў, то бок лыжкамі, калі еш косточки из винограду, но те неких там концентрованных продуктов на основе косточек, а не с несколькими там косточками, которые человек проглянул подчас ежи. Особенно специалисты зважают на экстракт виноградных косточек. У адрознення от звычайных ягод такие добавки утрымливают концентрованную колькость активных излучений. Перед их уживанием рекомендуется консультоваться с лекаром, особливо, коли человек прямая лекавыя препараты. Нягледзячы на агульную бяспеку, ўжыванне костачак падыходзіць не ўсім. Спецыялісты рэкамендуюць захоўваць асцярожнасць людзям з алергіяй на вінаград. Ну, там не толькі з костачкамі праблема. Маленькім дзецям, людзям з парушэннем глытання, людзям з няпоўным зубным шэрагам, пажылым людзям, якім складана захоўваць правільнае становішча цела падчас прыёму ежы, ну і тым, хто прымае антыкагулянты або антитромбоцитарные препараты. Вось, им, конечно, варто заховывать осторожность. Что тут я сейчас сказать? Ну, коли проглынули, ну так проглынули, я так само не бачу николи, например, ну что тычется меня власно, так не бачу николи проблему у тем, что и адар, и кавуна так само часами глытал. И живы, здоровы тут не факт, конечно, але живы.

Coldplay на хвалях белорусского радио Рация. 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Наш сайт рация.com. Привитание усім, особливо тем, кто может только-только до нашей компании долучился. Традиционный час нагадать про надворье. Нагадываю, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежже малооблачно и без опадков. Температура по ветрам 21-24, а по Берастейщине до 26 тепла. Ветер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск набліжаецца да нормы.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Перемирие скончилось, по Киеву ударили баллистичные ракеты и беспилотники. У Гомеля за экстремизм осудили керовника пошукового объединения, его жонку, медсестру. На конгрессе доследчика у Белостоку обмерковали ситуацию на белорусско-польской меже.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. После короткого перемирия российские войска одновременно

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 8 вересня. У такий ж день 1504-го у Флоренції усталявали скульптуру Давіда, шедевр геніального Мікеланджело. Мармурова скульптура біблійського юнака-героя була усталявана на площі Сіньорії. Перевозкою і установкою 5-метрової 6-тонної статуї керував Леонардо да Вінчі.
1: Нагоднік.
3: 8 вересня 1514-го відбулася битва под Оршей. Битва у час Московсько-Литовської війни 1512-1522 годов поміж войсками Великого князства Литовского и Великого князства Московского на поле на березе Днепра у 5 километрах от Орши. Битва скончилась перемогой войска Литвы, на певный час перевела ход войны успокойнейшее затяжное речище, однако силой инших околичностей не имела тривалых военных наступств. Махчима битва была самой значной перемогой Великого князства Литовского над Московской державой, и она отримала широкий розголос у такочасной Европе и знайшла тривалый отбиток у белорусской культуры. У час так званой перебудовы довольно значная частка белорусского громадства почала святковать 8 вересня как День белорусской войсковой славы.
1: Нагодник.
3: 8 вересня 1636-го был заснован Гарвардский университет, наистарейшая, да одна из ведущих высших научных установ в США. У 1636 году решением законодавчего сходу колонии штата Массачусетс у городе Кембриджи близу Бостона был заснован колледж. У 1639-м яму было дадено имя ягонага першага доброчинца и министра Джона Гарварда, який завяшчаў новому колледжу палову своей маёмасці и библиотеку. Фактичное перетворение колледжа в университет отбылося у першей чверти 19-го стагоддзя, калі, акрамя вывучэння Библии, моўды и математики, стали выкладаться так само медицина да юриспруденция. Сёння у Гарварде навучаются звыш 18 тысячаў студентов з усіх регионов США и 100 краин у свету. Гарвард скончили больше за 30 лауреатов Нобелевской премии.
1: Нагодник.

0: на Беларусь и для усіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.
2: Праграма «Уздоўж падзеленай Беларусі». Вітаем вас. А мы зараз знаходзімся на гістарычнай Случыне, Капыль і Капыльскі район. Менавіта гістарычная Случына, звязаная з падзеямі аднаўлення БНР і слуцкім узброеным чынам. І ў тым жа самым 1917 годзе ў Слуцку ствараецца міліцыя, палову якой складала беларуская нацыянальная дзеячы. Менавіта міліцыя падчас слуцкага збройнага чыну стане асновай паўстанцаў.
3: Падчас польска-савецкай вайны землі пераходзілі то на савецкі, то на польскі бок. У 1920 годзе ваколіцы Случчыны трапілі ў нейтральную зону. У Грозава быў створаны другі полк Беларускай Народнай Рэспублікі. Тут у 1994 годзе быў усталяваны крыж у гонар слуцкага збройнага чыну. А вось як сёння выглядае вёсачка Грозава.
4: Ну гэты крыж, это у нас быў тут створаны слуцкі ўзброены чын, полк быў, і гэты крыж установіў, яшчэ быў кіраўніком старшынёй сельскага савета, калісьці ён тут знаходзіўся, быў Грыцкевіч Александр Мікалаевіч. Гэта прыём, устанаўлівася гэты крыж у памяць, і кожны год у ноябры тут збіраецца народ. Наше местное насельніцтва, естественно, БНФ-овцы, там все дела. Вот. Ну, ніхто ж не разумеет, что это память, это наши дяды, прадеды.
5: У вёсцы не любят занадто БНФ-у?
4: Нас 99% голосуют за Александра Григоровича Лукашенко. Тут вельми все любят его у нас. Ну, мабыць, им добра живеться, тому и любят вельми. А пустым. Вот, за што датычыцца вообще гэта мястэчка, калісьці гэта было. Гэта царква была. Гэта во крыж у нас пока тут крыж. Там во на той базарнай плошадзі уже во ў гэтым годзе пачнецца будаўніцтва новай царквы. Тоже Мікалая Чудатворца будзе. Вот, ну гэта останецца ўсё адыдзе клубу. Тая частка яна прыстроена вакол усяго клуба, захараненне, то есть кладбішча бацюшкі тут захароненыя. Вёска і чыста яўрэйская была, чыста. І калі звяртацца да тапоніма, то гэта была Грошава. Ну, гэта мне больш спадабаецца, таму я. Вот, Грошава, потому што было вельмі багата, тут і рынкі былі, і малебельных дамоў было многа. І гэта царква, яна спачатку была касцёлам, потым яна стала царквой з-за малога прыхода. Нас жылі палякі, нас там, калі ехаць прама, а там такая гара, і мы называем каталіцкая гара. Там каталіцкія кладбішча. Но дело в том, что там стояли такие просто шикарные памятники. Я трохи перехожу на Тросянку, бо тут усе так размовляют. Там еще, я помню, в детстве мы там гуляли, там такие помники были, ну, просто произведения искусства. Ну, сейчас уже все разобрали. Вот, я знаю, что могилы даже раскапывали, золото там шукали, все это. Ну, пару неких могилок там можно знайсти, и камяни.
5: Некоторые говорят, что цыганы приезжали и раскопывали это.
4: Я ведаю, кто раскопывал, это не цыганы, это, дарэчы, наши хлопцы были. Вот, и ведаю даже, у кого есть золото польское, кольца. Да, мось. Они, яны не ведают никто, чому это крыш усталявали тут. И никто не ведает, никто ж не подошел, не почитал, что там написано. Никто. Калі пачынаеш, во, тут у нас першыя гэтыя яры, што тут вон навокал жывуць, вот а вон у нас адна тут ёсць, выходзіць на весь цэнтр, аве, БНФ, БНФ, людзі прыехалі, спелі старадаўняй крывіцкай пагоні, да, там спелі, магутны Божа спелі тут, успомнілі, і ўсё, і паехалі. Ўсё ж чынна благародна. Гэта выходзіць, БНФ, ўсё. Тут, да, тут у нас это очень все проходит так под контролем местных властей. Вот, и правоохранительных органов, поэтому. Ну, про этот крыш, ну, никто не ведает, относится вельми дренно. Вот, все БНФ, БНФ сразу поздняк, БНФ, все, ну, не так. Калі ехать, выезжать с вёски Грозова на Слуцак, то на горы тут, на Михалёвской, у лясу, канадские некие евреи установили целый комплекс у нас там, жертвам вот этого холокоста в 41-м году, в декабре месяце. И они были расстреляны там, 412 человек. Ну, тут застались як? Яны расстреливали у всех. Вот такая эта семья, Гімельштейн, и она засталась целая. Тому що він сховав, це Яков Гімельштейн, батька, сховав усіх своїх дітей і жінку у лісу. А так, в принципі, усіх оставляли там пекарі, обувщик, ну, такі його люди, професій каких-то і все. Тож померли, Борис залишився його от син, це був друг, сябр моєго діда, от, і він помер у 2004 році, да. Осталась тільки пам'ять, бо як моя бабуля казала, що тут живе тільки наволоч. Всі приїжджі, ну, в мене корені отсюль, вёска Болговичі, отуль мой прадід, прабабушка у мене єврейка. Ніяк не можемо знайти про її ніводну звісту. Кожен ми чуть-чуть єврей, поэтому...
1: Гуляще життя місцевих контрабандистів описав не один автор. Але було воно так само причиною міждержавних сперечок. Провокувало національні конфлікти. Межа Рижського договору. Її шляхом вандрують наші кореспондентки Уля Шубзда і Ганна Шаренда. Передачу «Уздовж поділеної Білорусі» слухайте на хвалях Білоруського радіо. Радио «Рация».

Это Candlebox на хвалях белорусского радио Рация. Ну, а не же про спаухвилинки. Про спаухвилинки. Это не про спаухвилинки. Я снова распочну гортать сторонки музычного календара в рамках программы «Кола Дён с бородой». И сегодня нас с вами чакают Пэтси Клайн, Эмми Ман, Пинк, а так само гурты The Association, Grateful Dead, The Cars, The Choir Boys, Doc and the Keen. Долучайтесь. 14.10 – это белорусский час, 13.10 – это час польский. Программа «Кола Дён с бородой». Запрошаю.

8 вересня – День белорусской войсковой славы. У Киеве пройдет 5-й форум Острожских. У Белостоку открыется белорусская книгарня «Коммуникат-шоп». Про это да про иншее. Вот уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалик белорусского радиорация расскажет Анна Шайковская. Что тычется музыки, так вот кавер на знакомитую песню в выконании «Manic Street Preachers». Зараз Павел Домогало, потом «Крама».

0: бородой.
1: Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 8 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Пейтсі Клайн, Еймі Ман, Пінк, а так само гурти The Association, Grateful Dead, The Cars, The Choir Boys, Dokken, The Keen. Долучайтеся. 8 вересня 1932-го народилася Пэтси Клайн, американская спявачка, одна из наивеликших вокалисток у истории музыки кантри. Клайн начала записываться у 55-м годе и на протягу первых 5 годов своей карьеры выпустила 17 синглов, але поспех яе ранних плыток был вельми незначным. Тлумачилася гэта тым, что продюсеры настоивали на тым, каб Клайн выконывала песни, написанные группой старомодных авторов. У 60-м годе Пэтси Клайн изменила лейбл и продюсера. Акурат на першай сесіі быў запісаны яе суперхіт «I Fall to Pieces», які не ў забаве ўзначаліў кантры-чарты і паслужыў узорам для так званага нэшвілскага гучання. Дарэчы, гэтую песню напісаў Харлан Ховард, які таксама нарадзіўся 8 верасня, але 27 года.

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Коладьон з бородой.
2: 8 вересня 1945-го народился Рональд Чарльз Маккернан, известный под псевдонимом Пигпен, американский спевак и музыка, клавишник и один из основальников гурта Grateful Dead, где он працавал с момента створения у 65-м и до 72-го года. Grateful Dead известная уникальным и эклектичным стилем, который включает в себе элементы жанров рок, психоделичная музыка, блюз, кантри, фолк, блюграсс, джаз и госпел.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяблая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Коладзён с бородой», мы протягиваем. 8 вересня 1950-го народился Марк Гейбл, австралийский спевак и автор песен, засновальник и фронтмен гурта The Choir Boys. Гэтый паб-рок гурт был утворен в 79-м годе и является довольно популярным у Австралии. Але для европейских и американских меломанов, бодай самым ведомым твором The Choir Boys, является песня Run to Paradise, якая у конца 87-го потрапила у чарты.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 8 вересня 1960-го народилась Эйми Манн, американская кантри-рок-выканаўца, автор песен да гитаристка, удельница гуртов The Young Snakes, Steel Tuesday, а так само поспяховая сольная выканаўца. Дебютный сольный альбом Эйми был выдаден у 93-м годе. Ягоный коммерцийный поспех был вельми стиплым, але альбом заслужил однодушное одобрение критиков. У 99-м годе Эйми Манн записала саундтрек для фильма Пола Томаса Андерсона «Магнолия». Ключевая песня «Save Me» была номинована на Грэмми да Оскар.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларуси, 14-е у Польши. Перемирие скончилось, а по Киеву ударили баллистичные ракеты и беспилотники. У Гомелі за экстремизм осудили керовника пошукового объединения и его жонку-медсестру. На конгрессе доследчиков у Белостоку обмерковали ситуацию на белорусско-польской меже. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. После короткого перемирия российские войска обновили атаку на Киев. У ночи с понеделька на вторник столица Украины была атакована баллистичными ракетами и беспилотниками. Принамсі две особи загинули и 7 отримали ранения. Атака отбилась одразу после завершения трехдневного спинения огню, об яким Россия и Украина вестили в связи с визитом американских перемовщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Мораторий повинен был заставаться в силе подчас перемовов у Москве и Киеве. Незадолго до полночи российское информационное агентство ТАСС подтвердило закончение режима спинения огню. Праз имгнение над Киевом прогремели выбухи. Украина годно обороняє свои территории, а ее войскоўцы тримають удар. Усе зрухи на фронте с початку этой осени застаются только кропковыми, каже украинский громадский активист, программист, войскослужбовец ЗСУ Максим Кобелєв.
3: Якби фронт тримається, Україна тримається, навіть досить непогано. Є інформація про те, що регулярно з'являється інформація останнім часом про те, що українці навіть там звільняють більше територій, ніж москалі захоплюють. У будь-якому випадку це невеликі якісь зрушення на фронті.

0: нація беларуская, ты, як бабулянька непотребная, коли унукал погадавала, добрынь твоя перестала давать корысть, за доброй ты была, занадто спагадной и податливой у новый час, у які шануюсь того только, кого бояться. Божа маці народов ты, Беларусь, без права набыт реальны, а всего на легенду поклонную. Икона не дае хлеба, тому не все дае молятся. Успоминать тебе будут теплым словом, як кожного, кому лёс выпал скупы, незайздросны. Крыўда, аднак, не минае таких аж до конца, спасылаючы забыццё сусветное. Калі напэўна, што пастаяннае і векапомнае, дык гэта зло.
1: На самым пачатку, дзесь там у час часы ліцэя, гэта было так, што праз нейкі час збіралася вельмі шмат думак, якіх пытанняў, і тады ўжо ведаў, што падыходзіць такі момант, што мушу з кімсь пра тое пагаварыць. Не заўжды было так, што можна было чы з Лонікам пагаварыць, гэты, то тады ехаў да Сакрата і подсовывал книжки. И он имел какую-то такую логичную, такой логичный подход до молодых людей, что вычувал на який момент, что молодый человек потребует. И то было вельми приемное, что и он был настолько эластичный, что потрафил со своим узровнем зайти на узровень такой партнерский.
2: Можно агульно уже сказать, что дякуючи особе Сократа ёсць неякая магчымасць занімацца беларускай справай у крынках. Калі б яго не было тут, то мне бы сказалі, напэўна, а вы то з космоса тут паявіліся. Пра якую Беларусь тут вы хочаце? Што такое? Што вы тут робіце на засадзе? А так, слава Богу, можна спасвацца на пана Сакрата, як на беларуса с крынак.
3: Ён меў вялікія амбіцыі, трохі падшывы для нас. Думаю, што далей будзе складана зрабіць так, як ён марыў, бо ён хацеў бы, каб тут быў нейкі цэнтр. Центры, ну, вядома, найважніше тэж беларуска культура, але не толькі. Сака заўсёды быў вельмі адкрыты, і ён паўтараў заўсёды, што слухаць, мы хочам чи не хочам, і так жывем у двух культурах, і мы праз гэта багатыя, і сваё жыццё трэба так збудаваць, каб знайсці ў сабе ў гэтым месца, каб можна было сказаць, што гэта жыццё не пражылі мы дарэмна.
4: Спадар Лявон, не здарма папрасіла вас у гэтыя вяргіні зайсці, якія ідэі, якіх належыць таго, што вось гэты, скажам, плантацыя цэлая вяргіня з'явіцца, належыць вам, бо ад некаторага часу якраз вось гэты дом Сакрата Яновіча пачаў асацыявацца якраз з гэтымі вяргінямі.
5: У пэўны момант, я не знаю, скольки гадоў таму назад, пачала мне галава адвяртацца на гаргіні. Ну і тоже такі пратэст перад гэтымі, знаеш, агародамі, каторыя з травой, з туямі. І не хацелася просто мне нават на это глядзець. І пачаў я іх просто гадаваць. Спачатку ў валілах, потым тут была такая сітуація, што быў гарод, Таня з Сакратом пры гэтым гародзі працавалі, і я так з кожным гадом гэтым гарміні дадаваў больш, каб не было мідзі месца, каб зрабіць гароду, каб яны просто не мучыліся. На сёння маем тут 380 крачоў, але ж я маю тут такі намер, каб быў праект «Калеровыя крынкі» і супольна з амбасадай галендэрскай зрабіць праграму, дзе людзі маглі бы гадаваць у крынках гаргіні, і кожны, хто будзе гадаваць гаргіні, будзе мець за гэту грошы.
2: На жаль, здаецца мне, што тут у крынках ён пакуль і ўсё паказуе на тое, што ён будзе гэтым памятнікам, таму што справа валодання мовай вельмі кепска тут. Ні ў школе, ні ў сям'ях ўжо ніхто гэтым не карыстаецца. Так тады хто будзе чытаць тую літаратуру і хто будзе яго ведаць? То, што важна і для Сакрата заўсёды было мова, нацыянальнасць.
6: На першы погляд, Сакрат безнадзейны песіміст. Ці датычыць гэта лёсу беларусаў падляшча, ці беларусаў і беларусі наагул, але па праўдзе, чым цямнейшае тло, тым святлейшы аказваецца той імпульс надзеі, які ён дае, у тым ліку, у сваіх творах. Сакрат дражніў, ён дражніць нас, А ну, покажите, что вы, так не вы, мы, что мы, как белорусы, еще можем. И, по-моему, у этом была и есть у Темлику ягоная абсолютно светлая, правильная и креативная миссия.
7: У Крынках сябры и близкие проводят в опошний шлях великого мастака, литератора, громадского деяча Сократа Яновича.
8: Больше из тех, кто пришел развитаться с майстром, не однойчи были у этом доме по улице Сокольской. До Сократа Яновича ехали за парад або просто погутарыць і паразважаць. На агароджы дома дзве таблічкі па-беларуску і па-польску, якія нясуць сумную вестку, што майстра не стала. Труна з целам Сократа Яновіча пакрытая вялікім бел-чырвона-белым палотнішчам. Падчас шэсця ад дома Яновіча...
9: Я зараз схадзіў на крынку, ну, на рэчку, на якую мы з ім хадзілі якраз 14 гадоў таму і пілі ваду. І тады там і беражок быў, і... Речка была речкой, ну, не Вислой и не Дунаем, але водой с берегами, а зараз она без берегов, а не тому без берегов, что такая широкая трава так зарослася сверху, что уже воды не видать. То же самое отбывается с моей речкой Кривлянкой у края. Зусим такая самая стала за эти годы. Але, як бы и чтоб не зарастала травой, коли есть человечья память, то трава и песок, и ветры бессильные справиться с житем на вот таким недолгим, как житие человеч. Теплый вересень, тихие крынки. Я приехал сюда на поминки. Жартовлива Сократова хата называется виллой Сократа. И он жил на земле жартовлива, а по правде помер. И правдиво над Сократом стояли и плакали белорусы, что стали поляками. Скажу, это не верша, идея верша, але по отшуванне менавіта тое. Мы тады старались размаўляць про вечное, про... А для его вечная была литература. Нездарма у канцы его романа «Сцяна» галоўны герой Сцяпан Сумленчык, отсидевши полторы годы в вензенне, купляя себе на ускрайку Белостоку хатку с хлебчиком маленьким. И единое, что робить в этой хатце, это полису для книг на всю стену. Вот называется роман «Стена», и скончается и он, так сказать, перформансом, так? И в выгляде книжной полиции на всю стену. И он оказал, ну, просто, что мое житё – это есть литература. И вот мы глядели два документальных фильма про его. Та же самая думка. Спочатку думка про то, что я и не мыслил, не думал стать литератором. Бо навод не уявлял, что вот некие простые люди, белорусы, могут заниматься литературой. А после, когда Бог именно этот лёс послал, и он зрозумел, что это есть на земле его предназначение. А тогда уже я не по своей воле, але опынулся в политике. И он мне стал казать: слухай, Володя, забудься на все, только не вздумай там крудовать, змагаться политично с Лукашенком, ты просто стратишь годы, стратишь час, займись вот тут. И он хотел, чтобы я остался в Польше, пропоновал мне, дальше, жить у его украинках, разом, мовляв, будем выдавать книжки, часописи. Ну, я, по правде сказать, тогда не уявлял, ну, что я зробил такие кроки, приеду в вёску, в Польшу, и сяду в вёсце, и буду на огороде сидеть, и, ну, думать, что я тут некую невероятную великую справу роблю. Теперь я разумею, что он не удавался, и я не скажу, что целком на его боку была рация, правота, але сегодня б я сгодился. Сегодня б я сгодился на это.
10: Молимся о покоении души усопшего раба Божия, новопредставленного Сократа.
11: Его эпоха продолжается, потому что он покинул такую великую спадщину и в своей творчести, и у интеллектуальности, а перед всем память про себе, как выдатный человек, великий авторитет, великий белорус. И я думаю, что эта эпоха, дякуючи ему, этому крыху продолжается.
12: Уже мы разговаривали с Юрком Хмелевским, с профессором Тарасевичем, как эту память заставить в Крынках. Разговаривали о названии улицы, плацу, postawienia papiersia lub pamiętnika w centrum Krynek, kap życzyli i mieszkańcy pomnieli o Sokracie i turysty i goście, którzy przyjeżdżają już tak samo, kap znali. Jednoznacznie wiedzieli, że tu urodził się, żył i pomior wielki человек, великий литерат, великий философ Сократ Янович.
13: Каждый, кто заинтересуется справой меньшинства белорусской в Польше и белорусской культуры, не может не знать литературы пана Сократа. Książki Sokrata Janowicza są w mojej opinii tym, co pokazywało Polakom głównie, czym jest kultura białoruska, czym jest życie białoruskie. Tutaj to były takie książki, które stanowiły takie okno na kulturę białoruską. Dlatego każdy chyba, kto tymi sprawami zajmuje się, musiał znać tą literaturę i ją podziwiać.
4: Na kolkie krynki wiedeli Sokrata Janowicza?
14: Myślę, że wszyscy znali, prawda?
15: Wszyscy znali, tak. Wszyscy na pewno. Dlatego, że był pisarzem białoruskim, to wszyscy znali go.
4: A osobiste dawno byli znajomi?
15: Tak za bardzo to nie, bo tylko czytaliśmy te książki, widzieliśmy w telewizji kilka razy, jak w Cyklopiczach występował, tak widzieliśmy go.
14: Najważniejsze, że sąsiad nasz, prawda?
16: Jego dusza zabrała w tę błogosławioną drogę. No ta droga, ona czeka każdego człowieka, jaki narodził się na ziemi. I kiedy my сегодня окружаем гроб новопредставленного, невольно осведомляем себе, что что-то кончится. Кончается для того, как могло зачаться что-то другое, другий свет, свет, у котором нема понятия часу.
0: Я Сократа видел 31 годов, и так мы посябровали супольные думки и идеи. Я тогда был шефом Белорусского объединения студентов. Супольные планы, какие у полной ступени изучились. Але в каждом выпадку это для меня было так само, как и все говорят мои сябры, молодшие, старейшие, опока. Это опора была белорусскости. Это он нас накручивал, он нас инспировал, он нам допомагал. И это не изменилось так вельми про эти все годы.
17: Моя первая встреча с Сократом Яновичем это в белорусском лицее в Бельску. И уже тогда, в першиню, моя встреча с ним не оставила меня обаяковым, с пункта глядения. Это просто был такий некий заворот, на який треба было нечто отказать. Это было такое... Не всех это добро поняли. Сократ Янович, якого мы ведаем, это человек, які провокував до думання.
18: Сократ Янович боронив нас, білорусів, своїм словом, своїми ведами. І він, як рицар, можна сказати, мав як Яриловський щит, це була в його щитом родная мова, а мечем було вось родное слово. За це дякуємо. І він вчив нас, молодіших, показував нам ту правду, що існує Biel czerwona, biały ściach, istnieje herb pagonia. Dziękuję za ty, że nas edukował. Bez tej edukacji nie byłoby i naszej buduczyni. Żywie Białoruś!

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: Анджэй Пачобут вернулся в Беларусь. У Немеччине затримали диверсанта, подозреванного у атаках на энергосетки. Сегодня у Варшаве означает День белорусской войсковой славы.
2: У студии новин Анжелика Ляльковская.
3: Былый политвязень и журналист Анджэй Пачобут снова находится в Беларуси. 8 вересня после обеда он пересек польско-белорусскую межу и уехал в Беларусь. Про это поведомил журналист польской газеты «Выборча» Барташ Віленський. Поводле польского выдания Пачобут планует встретиться с семьей, а так само со своими поплечниками Союза поляков Беларуси. Чекается, что его поездка в Беларусь протягнется каля тыдня. Вертание Пачобут отбылось на фоне подрыхтовки до съезда поляков Беларуси. Ранее стало ведомо, что Найвышэйшая Рада Союза поляков Беларуси, якая 5 вересня не собралась в Белостоку, вырешила перенести съезд, запланованный на 13 вересня. Нагадаем, Анджэй Пачобут, ведомый журналист и громадский деяч, сябры незарегистрованного Союза поляков в Беларуси. В 2023 году белорусский суд присудил ему 8 годов колонии. Позднее стало ведомо, что политвязня перевели у Новополоцкую колонию номер 1. 28 красавика 2026 года Пачобут был вызволен и передаден Польше у межах обмена с неволенными. Теперь, праз несколько месяцев после вызволения, он вернулся в Беларусь. У Німеччині затримали 48-годового Даніеля Вільямана, якого подозрають у сірій диверсії на об'єктах енергосетки. Мужчину некілька днів шукали по всій країні, так само обвішали у європейський вишук, його затримали у Повночному Рейні-Вестфалі, неподалік від електростанції Вайсвайлер. Поводле німецьких правоохоронців, мужчина мав при собі вибухові матеріали. Ще кілька вибухових прилад знайшли у схованому неподалік намєті. Даніеля Вільямана подозрають у нападах на електричне подстанцию у трех землях Немеччины. Затриманный не оказал супротиву, расследование протягивается. Акция, присвеченная 512-й годовине Аршанской битвы, отбудется сегодня о половине 7 вечера на Замковой площади. Нагадаем, Аршанская битва отбылась 8 вересня 1514 года. Войски Великого князства Литовского и Королевства Польского под командованием Константина Острожского разгромили значно большее войско Московской державы. Организатор сегодняшней акции в Варшаве, лидер руху солидарности разом Вячеслав Сивчук, называя Аршанскую перемогу

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Украинские войска откинули российские силы под Лиманом. Алесь Беляцкий не рает политичным утекачам повторять учинок Пачобута. На 9 вересня в Беларуси обвешчаны оранжевый узровень небезпеки.
2: У студии на ведомстве Анжеліка Ляльковская.
3: Украинские войскоўцы подчас контрнаступу на лиманском керунку ликвидовали значную частку российского выступу на поўнач от города. Поводле оценки войсковых аналитиков, на особных участках линия фронта вернулась прикладно до конфигурации травня 2025 года. Украинские силы поступово атаковали фланги российских позиций и откинули их у бок раки Жарабет, Невского и Макеевки. Российские военные блогеры так само признают проблемы на этом участку фронту. Один из найбуйнейших пророссийских каналов Рыбар попереджывает, что тактичные неудачи могут перерасти у больш серьезные проблемы праз неправильную оценку ситуации и, как стверджают авторы, системную хлусню у докладах российскому командованию. Інший российский военный блогер стверджает, что украинский контрнаступ тут протягивается уже каля 2,5 месяцев, але российское командование спробовало его замолчивать. Украинский генштаб покуль не поведомлял про масштабное контрнаступление на этом керунку. Лауреат Нобелевской премии миру, былый политвязень Алесь Беляцкий, прокомментовал вертанню у Беларусь журналиста Анджея Пачобута, який недавно вышел на волю. Беляцкий назвал Пачобута смелым человеком, готовым рызыкаваць дзеля своих мэтаў. Однако, на его думку, вертанне Анджея Пачобута не сведчыць про политичную адлігу Беларуси. У своем дописе Беляцкий прыгадаў гісторыю 30-х годов, калі советские улады возили пісьменнику у тым ліку беларускіх на будовлю Беломорканала, каб показать им, як паводле тагачаснай пропаганды, праца пера выховывая политичных зняволенных. Позднее некоторые из этих людей сами пынулись в лагерах. Не раю иншим политичным утекачам повторять то, что зробил Анджей, написал Беляцкий. И он так само додал, что хотел бы сам вернуться в Беларусь, але покуль не может этого зробить. Поводле Беляцкого месяц тому супроть его была узбудженная новая криминальная справа, тому ему доведется еще почакать. На 9 вересня в Беларуси обвешчаны оранжевый узровень небезпеки. Причина – аномальная спякота. Днем на поўднёвым заходе краины температура паветра может подняться до 32 градусов тепла. Поводле синоптиков, уначы температура будет вагаться от плюс 7 градусов на усходе до 16 на заходе. Днем по краине чакается от 23 до 29 градусов, а на поўднёвым заходе, як мы уже казали, до 32 градусов тепла. Оранжевый узровень означает, что прогнозуется небезпечная з'ява на дворе, якая може створити ризику для людей і порушить звичайну діяльність. У Белостоку іде другий день праці Конгресу дослідчиків і дослідчить границя пограніччя. Особна панель «Економіка межі» була присвячена гандлювим економічним сувязям в умовах кризису. На її виступив професор Єжи Грабовецький з університету в Белостоку, який розповів про ситуацію у польсько-білорусі.

0: Рахтами передаю вам привітання, де пропоную зараз чергову тему. Центр нових ідей представив виніки розслідування пропаганди Білорусі у Телеграм. Нове розслідування хапіло 17 місяців назірення і більш за 170 тисяч публікацій. Виніки представив молодший дослідчик центра Олександр Стуканов.
1: Один із самых интересных выводов нашего исследования – вся пропаганда очень сильно экстернизируется с точки зрения своих тем и других метрик. Так, например, за 17 месяцев исследования интерес к теме внутренней политики снизился с 25% до 17%, и в целом внутренняя политика упала с первого места, а как раз-таки внешняя политика и безопасность выросли с 16% до 25%. Также пропаганде стало менее интересно писать про оппозицию и репрессии, и эти категории как темы практически полностью исчезают под конец исследуемого периода. Мы видим ту же тенденцию и в образе врага. В целом, за 17 месяцев частота использования образа врага в контенте практически не меняется. В среднем это каждый пятый пост, где присутствует какой-либо образ врага. Но меняется то, кого назначают врагом. Опять-таки, мы видим то, как внутреннего противника вытесняет внешний. По нашему мнению, это очень интересный вывод, потому что долгие годы, особенно после 2020 года, большие нарративы пропаганды строились вокруг внутренних врагов, таких как оппозиция, пятая колонна, которая потом превратилась в нарратив о беглых и так далее. Но мы видим, что как минимум в последние полтора года это уже не так. Образ врага оппозиции практически падает до 10%, в то время как другие образы врага, например, Украина, очень сильно вырастают. То Украина как активный враг в глазах пропаганды занимает теперь первое место. Да, существует Запад, но Запад остается главным, можно сказать, фоновым внешним противником. 37-44% всего контента, где есть образ врага. Беларусь, Россия и Украина вместе все еще занимают примерно 80% всех упоминаний стран. Но из этого правила есть два интересных, можно сказать, не исключения, но кейса. Это Иран и Польша. Иран — это страна с очень сильным эпизодическим всплеском интереса пропаганды, и в моменте она достигала около 20% от всех упоминаний стран. Это можно связать с протестами в Иране, также с начавшейся войной между Ираном и США. А Польша — это скорее такой постоянный внешний антагонист, который присутствует в нарративах пропаганды на протяжении всего периода, примерно на уровне 4-7% упоминаний.
2: А кроме этого, доследчики Центра новых идей проанализовали внутреннюю структуру сетки и пришли до основы, что все проуладные каналы працуют цалком централизованно. Про это свидетельствуют выники анализа больше, чем 170 тысяч публикаций. Подробности расповел Александр Стуканов.
1: Мы видим некий кризис. Так, несмотря на то, что мы проанализировали 33 канала и вообще сеть их взаимодействия, около 52% всего контента это копипаст и простая агрегация. Причем даже у тех каналов, которые в предыдущих волнах и в более раннем фрейме писали достаточно оригинальный контент. Таким каналом был, например, белорусский силовик, но теперь мы видим, что примерно 84% его контента тоже копипаст и простая агрегация, а в целом контента с высокой оригинальностью лишь 8%, по-настоящему авторского контента лишь 1%, и чаще всего практически в 100% случаях это просто обычный текст. Если же мы говорим о самой экосистеме, то мы видим, что сеть из 33 каналов выражена вертикально и очень централизированная. Проанализировав около 8 тысяч репостов, мы видим также четкое деление на три категории каналов. Это главный центральный источник контента, в нашем случае это пул первого. Каналы-ретрансляторы, которые распространяют информацию и информационный поток. И периферия, которая просто принимает этот контент и оставляют у себя в канале. При этом периферия особо не взаимодействует с другими каналами, поэтому мы не можем говорить о том, что существует настоящая органическая связь внутри сети. Внутренняя повестка полностью сконцентрирована, неудивительно, на Лукашенко, а вот внешняя повестка — это в первую очередь Трамп, и Трамп получает даже больше внимания, чем Путин и Зеленский вместе взятые.
0: И доследование Центра новых идей охопливает период со студеня 2025 по травень 2026 года, показывая, что проуладные телеграм-ресурсы створяют только иллюзию плюрализма, больше из них працуют, как звычайные ретрансляторы.
3: Белорусская радиорация. Разбураем межи.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У авторак Лукашенко сустрэўся з алігархам Уладзімірам Патаніным, які займае другое месца ў спісе найбагацейшых расійскіх бізнэсоўцаў.
2: Асноўны актыў Патаніна – нарнікель. А нядаўна ў яго з'явіўся бізнес-інтарэс ў Беларусі – стварыць сумеснае прадпрыемства з БелАЗам. Алігарх ужо падпісаў пагадненне з дырэктарам дзяржпрадпрыемства.
1: У межах пагаднення плануецца зрабіць прадпрыемства ў Расіі, якое будзе займацца рамонтам. І гэта будзе выгадна нарнікелю, праца якога наўпрост завязаная на самазвалах.
2: Але ёсць яшчэ адна дэталь. Пакуль няма юрасобы і невядома, хто будзе ва ўласніках. Напрыклад, калі новая арганізацыя з'явіцца ў Расіі, сярод заснавальнікаў можа быць не сам БелАЗ, а яго расійскае прадстаўніцтва ГД БелАЗ, у якога 40% акцій належыць прэзідэнцкаму спартыўнаму клубу на чале з Дмітрыем Лукашэнкам.
1: То бок, сустрэча Патаніна з Лукашэнкам старэйшым цалкам лагічная. Трэба абгаварыць дэталі і магчымыя плюшкі за супрацу.
2: Чым яшчэ можа быць адметнай гэтая сустрэча? Дмітрий Лукашук абмеркаваў візіт Патаніна ў Мінск з эканамістам Яраславам Раманчуком.
3: Гэта да чаго? Што, можа быць, вырашыў, як там любіў казаць наш агульны знаёмы Заіка, прадае фамільнае срэбра?
4: Патанін разумее добра, як дзейнічаюць таталітарныя рэжымы, таму я думаю, я ўпэўнены, што нічога для Лукашэнка прадаваць не будзе, нічога даваць яму не будзе. Таму што яго, ведаеце, стасункі з адным дыктатарам сваім нацысцкім лідарам Пуціным яго хапае за таго, каб не ўлазіць яшчэ ў адзін такі кругаверць з Лукашэнкам. Тут, можа, будуць нейкія такія, ведаеце, рэчы, звязаныя з экспартам для таго, каб выкарыстоўваць патэнцыял Патаніна для беларускага рэжыму ў Расіі. Лукашэнка яму што патрэбна? Лукашэнка патрэбна захоўваць, умацаваць сваю сетку кантактаў, якія будуць прасоўваць яго інтарэсы ў Расіі. Ён там памятае, з Ротенбергам уже некія кантакты мае, з Грэфам мае кантакты, з Кіріенка мае кантакты, а ядзерная гэта энергетыка. Так што ён дзейнічае так, каб ахапіць крэм, там 10-15 такіх асоб, даць зарабіць ім, але таксама, каб яны прасоўвалі яго інтарэсы. Гэта хытры такі, гэта такі даўгастраковы гэты план, але ён дзейнічае. Таму, ведаеце, памятаць, ён прыїжджаў у Беларусь там каліны там, але угнаенне каролю Расіі. Ну і рыбалоўлю там, я не памятаю яго прозвішча. Вось прыїжджаў, ну дамовіліся, пагаварылі. Таксама прыїжджаў Патанін. Таму гэта больш такая, ведаеце, рэгіяналістыка і сектаральнае прасоўванне інтарэсаў, таму што Лукашэнка, напрыклад, хацеў бы купіць нейкія там нафтасховішча ў Расіі, альбо газ, альбо нейкія там яшчэ актывы. І для гэтага ім патрэбны вось такія свае людзі. Грошаў яго багата, а вось куды і ўкладаць, ён не ведае. Ён разумее, што калі, напрыклад, абрынецца пуцінскі рэжым, ведаеце, гэта сітуацыя такая. Калі ты купляеш акцыі на нізу, так? Калі яны, а ты разумееш, што пасля там 5 гадоў яны могуць быць там цана іх можа быць у дзясяткі разоў большая, ты гэта робіш як бізнес. Памятаеце, што як была прыватызацыя ў Расіі сярэдзіны 90-х гадоў? За колькі там той же Юка скупіў нафтанафтавыя актывы? За менш за 300 мільёнаў даляраў, а потым яны каштавалі 30 мільярдаў даляраў. Так што Лукашэнка, ён можа з Патаніным абмяркоўваць менавіта такія гешэфты.
3: Ну, то бок, як гэта мы ў свой час з вамі любілі размаўляць, дакладней, вы любілі гаварыць там пра схематозы і кантрабанду, якой-то рэжым вельмі добра зарабляе. Але зараз, наколькі я разумею, усе гэтыя кантрабандныя схематозы з усіх бакоў закрытыя для Лукашэнкі. Ці не? Наколькі ўсё ж такі...
4: Хто вам сказаў?
3: Ну, так санкцыі ж, там ледзь не закрытыя межы, ўсё астатні.
4: Для мяне там, можа, там пару месяцаў таму, для мяне было такое адкрыццём, я думаю, што, ведаеце, ну што, але украінская граніца, але беларускага там тытунёвы вырабаў былі закрыта? Не! Аказваецца, ёсць каналы, якія, праз якія ідуць гэтыя самыя тытунёвыя вырабы. І таму я кажу, вайна вайной, а ёсць кантрабандысты, якія Ну, все робят для того, как там этот бизнес не был порушенный. Потому что это не только бизнес там официальной политики, это бизнес мафийного тытунёвого клана у Европы. Это сегодня у 5 годину вечера будет доклад, опубликованный аудиторская палата Европейского связа, миновито, что тычется нелегальных потоков контрабанды вот этого тытунёвых выработок. Я вельми с нетерпением чакаю, потому что я там сподяюсь вот, побачить так само долю Беларуси. Так стало горш, стало больше там прозрыста, больше стали там выявлять этих контрабандных потоков, але сказать, что у Европе больше белорусских тытунёвых вырабов нема, я не могу.
3: Але вот мне подавалось, что ну вот нареште их почали зараз конкретно гэтую контрабанду выявлять, ловить, спынять, конфисковывать. Ладно там гэтые метеозонды, там те еще что-нибудь, але ж вот и у техниках, и целые там вагоны знаходят, и в этом фурах, и так далее. Коли столько контрабанды, как скажут, там, на такую-то там миллион долларов, и думаешь, ну кто после этого будет этим заниматься? Это ж суцельные страты.
4: Митер, я помню, я разговаривал с людьми, которые ведают, вельми добро знают контрабанду помеж Беларусью и Россией, коли помнишь, были эти забороны, вот была эта санкционная война, у нас были белорусские киви, белорусские кроветки и тому далее, да? И кого лапа? Коли, например, есть схематоз узровня президентского там спортивного клуба, генералов ФСБ и так, и там альбо епископов РПЦ и так далее, там удали, гэтые фуры, гэтые там техники проходят без досмотру взагалі. Коли некий там районный начальник альбо полковник или майор хочет так само заработать, их могут там одну из десяти фур злопать. И тому первое, что треба загадывать, якое питание, якая до доля гэтых контрабандных потоков вось перахопливается правоохранными органами. Я думаю, не больше за 10%. Тому вось сказать, что и кто страждает? Начальники районного масштаба, начальники некие такие, видите, те, которые хочут в этот схематоз улезть там с разных структур, которые кажут, ну, добро, ты пробуй, але это на твой страх и рызык. А те потоки, которые, безумовно, працуют под вельми такими могутными крышами, дахами, они проходят. Я тут могу аналогию такую провести. Когда, например, тут в Украине отбывается некая там смена одного прокурора на инший, кажут, мы обостраем борьбу с коррупцией. И что? Что отбывается, когда не меняется система мотивации и функционала державы, просто возрастают объем, помер хабару, альбо откатов. Было там 5 тысяч условно, стало 7 тысяч. Тут Лукашенко, когда, например, стало уже немогчимо продавать по старой схеме, ну, плюс 20% до цены или 30% до откатов, и все пошло. Плюс 10% страт, потому что это треба показать, что боротьба идея, и все.
1: Коли ж отойти от схематоза у семьи Лукашенко и звернуться до подписания совместных союзных программ Беларуси и России, чего опасаться? Протягивая Ярослав Романчук.
4: Гэтые пагадненні не варты паперу, на якіх яны запісаны. Таму што, ведаеце, Лукашэнка, прыгадаю, першая дамоўленасць па таможанаму саюзу быў падпісаны яшчэ ў 95-м году на пачатку года, так? И это начало действовать, потому что мафиозы Лукашенко с одного боку и российские архпреступные групповки с другого начали гандлевать там тютюневыми вырывами, алкоголями. Это просто залило всю Россию. Такий был масштаб там. Памятаю, Геннадий Карпенко навык про это еще документы собирал 95-6 годы. Вот. Так что тут треба разуметь, что после того, как мы, там снова я настоял на том, что наша будет перемога, будет там 2-3-4 годы максимум, коли разделе развалится, это будет идеально, але до этого треба просто приложить некие там высилки, треба копии заход, это не боялся, это Европа и излученные Штаты, теперь этого нема, але может это быть. Навод, коли она заховается, и она будет у страшенным кризисе, и она будет, эти кризисы больше будет, чем был в 91-м годе. И это будет шанец для Беларуси, как все то, что было, просто обнулить. Я Обнулить это добро, когда выбирается новый демократичный парламент, выбирается новый демократичный президент, я думаю, он не повинен быть таким, как у Беларуси, повинен быть таким, как у Литвы или Польши. Вот. Снова обнуляется эта законодательная база, это все союзная держава, и просто мы начинаем жить в другом законодательном поле, стратегично ориентироваться на европейский связь и рухаться в этом накерунку. Плюс иметь очень добрые стосунки гандлёвые, инвестиционные с Украиной, которая так само будет модернизоваться, и в этом вот архитектуры, и будовать свою будущую. Потому что, когда мы будем чакать, когда там нас нечто отпустит, Лукашенко не отпустит николи, видите? И треба разуметь, что Лукашенко, он хочет теперь сделать так, каб его, ну, принамсі, не зліквідавалі альбо не посадили до конца життя у турму, там, у Гагу, альбо там, у Харкову, альбо там, у Мазы, так? И он будет все для этого робить. Але потом нам треба не повторять помилки не у Украины после помаранчевой революции, после революции гідності, после зеленой революции, просто робить системные реформы. Менавіта гэтым я займаюсь в Украине. Каб врешті-решт Украина зрозумела, что экономикой треба займаться, и она сама себе не зробить. Тому что, когда ты это не сделаешь, Лукашенко перетворится в такой клан трехотсотковый распоряджальников чужого, наставить своих там офицеров, как я кажу, на департаменту, кого на Белавия, кого на Беларусьбанк, кого на Калии, и все скажет, ну, как будет таким, видите, авторитарным или мини-авторитарным Орбаном. Навод демократичная Венгрия не могла позбавиться этого человека, там, амаль там 20 годов. А в Беларуси, вот, треба это разуметь, что это так само пагроза, з якой трэба ўжо сёння думаць, як справляцца.
2: Эканаміст Яраслаў Раманчук расказаў пра сутнасць чарговых саюзных пагадненняў паміж Беларусію і Расіяй і патлумачыў, навошта да Лукашэнкі ездзяць расійскія алігархі.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: 20 година Беларуси, 19 Польщі.
1: Анджеліна Джолі наведала боксерский клуб у Харкові. Венгрия висилає 10 російських дипломатів. У Познані стартує міжнародний театральний фестиваль з уделом білорусов.
0: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
1: Американская актриса Анджелина Джоли разом с 18-годовым сыном Ноксом побывала у харковском клубе «Спадкоемец». Про это поведомили представники клуба у Инстаграме, а информацию подтвердила Федерация боксу Украины. Подчас визиту Нокс тренировался по тайским боксе разом с украинскими войскоўцами, которые занимаются у клубе. Представники «Спадкоемцев» подякували Джоли за визит и цікавость до клуба и его истории. Это уже третий визит актрисы в Украину после початку полномасштабной войны. Ранее Анджеліна наведвала, у приватності, Миколаїв і Херсон. В Україні велика кількість людей одрузнюють лукашенковський режим від білорусу, каже депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко. Він лічить, що Білорусь з'являється територією, фактично окупованої Російської Федерації.
2: А лукашенківський режим є фактично маріонетковим таким гауляйтерським режимом в Білорусі. І білоруси є заручниками цієї ситуації. Не всі, звичайно.
1: Тому у распрацаванном законопроекте об спрощенном отримании белорусами статуса легального проживания в Украине есть выключение для тех, кто служил лукашенковскому режиму.
2: Можливості привилейованого отримання документов на проживание в Украине, а в майбутньому отримання громадянства України не розповсюджуються на силові структури Білорусі, їхніх представників, на білоруську армію, на репресивний апарат лукашенківського режиму державний, який до цього долучається. Тобто, звичайно, для ці люди є для нас ворогами, як і весь лукашенківський режим.
1: При этом, как подкресливает украинский депутат, лукашенковский режим является перш за все ворогом белорусского народа. Венгерские улады потребуют от 10 сотрудников российской дипломатической миссии покинуть страну, про это поведомляет немецкая хваля. По поводу выдания российские дипломаты занимаются деятельностью, несовмещальной с их статусом в соответствии с Венской конвенцией. Улады Венгрии тлумачат решение необходимостью оборонить безпеку и суверенитет страны. Российские державные СМИ уже поведомили, что Москва рыхтует отказные меры. 11 вересня у Познані починається міжнародний фестиваль «Другая спроба. Театр поза межами» у програмі постановки творців з Білорусі, України і Польщі. Серед головних білоруських подій спектакль почала у горлі режисерки Наталі Ляванової. Поводля п'єси анонімної авторки з Білорусі. Постановка розповідає про життя в Україні після подій 2020 року. Так само покажуть мелодраму «Люба» про материнство і моральну відказність, а так само спектакль «Біженці 1915» режисера і актера Андрея Новіка. У опошній постановці гучать польская, белорусская, русская мовы и подляжский диалект. У межах фестивалю так само запланованы дискуссии про роль театра у громадско-политичных процессах и трехдневная международная лаборатория театра документа. У Костюковичах до Дня белорусского письменства открыли новый мурал. На фасаде дома у микрорайоне «Молодежный» разместили портреты трех ведомых литераторов – Аркадия Кулешова, Ивана Чигринова и Олеси Письмянкова. Усе трое народились на территории Костюковицкого района. Мурал створенный при поддержке Беларусьбанка. Гурт «Джиморса» выступил на 5-м фестивале белорусской музыки «Грай». Для артистов это был не первый удел у импрезе. Чем была отметная сёлетняя, расповел вокалист коллектива Владимир Пугач.
3: По-перше, тем, что его проводят мои сябры. Леша Стигарь, Инна Сенкевич. Это люди, с которыми я провожу час не только под час фестиваля. С 22-го года, как только сюда приехал, первое, что я сделал, это был мой сольный концерт, который мне помог сделать именно Леша тогда. Мы с того часу с ним шмат чего разом нарабили. И туры, и поездки, и концерты. И каждый раз, когда есть возможность заиграть на грай, такая тавтология, с великим задовольнением это роблю. Еще и тому, что это один из белорусских фестивалей, которых, на жаль, не шмат в Польше и в уголе в Европе. И, на мой погляд, это вельми важно подтримливать белорусскую культуру у обставинах, когда она является меньшестью, да, как у Польши, как у других краинах Европы, или там Америки, например.
1: Так само гурт «Джей Морс» теперь рыхтуется до концерта на Кипре у листопаде и в Варшаве 14 лютого. А кроме того, артисты працуют над новым альбомом. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
4: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на два.

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2.
1: А так само нас можно почуть на сайте рация.com. По всем свете, где есть интернет, вы слухаете вечеровый эфир у студии Кирилл Малаховский. Как звичайно, в этот час, шановне, расскажу крыху подробязней про надворье на ближайшие дни. Завтра у середу, 9 вересня, умови надворья у Беларуси будут визначать в область повышенного атмосферного тиску и теплая поветренная масса. У ночи чекается переменная облачность, днем малооблачное надворье, без опадков. У ночной и ранешний час местами будет назираться слабый туман, ветер паудневый, слабый, днем умеренный. Температура поветра ночью складе от плюс 8 градусов по усходе до плюс 14 градусов по заходе Беларуси, днем прогнозуется от 24 градусов со знаком плюс до плюс 28. По паудневым заходам в ходе поветра прогреется до плюс 32 градусов, атмосферный тиск будет падать. 10 вересня в четверг ночью на дворе в Беларуси протягнет вызначать в область повышенного атмосферного тиска. По полночном заходе добьется уплыв неустойливых поветренных масс. Ранницей и днем с территории Польши чекается перемещение фронтальных разделов. У ночи чекается переменная облачность, днем в облачное с прояснениями на дворе. У ночи местами по полночном заходе Беларуси, ранницей и днем на большей части территории краины пройдут кратчасовые дожди. Местами прогремят навальницы. У ночи и ранницей в особных районах будет назираться слабый туман, ветер поуднёвый, с пера ходом на заходний умеренный, днем порывистый, местами моцный порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 11 до плюс 16 градусов, днем чекается от плюс 17 градусов по полночном заходе до плюс 29 градусов по полднем усходе Беларуси. Вот такое надворье нас чекает, дороженьки. Тягом ближайших пару дней робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. А вечеровый эфир протягивая гурт «Мутное Вока» с треком «А понтаны» давайте послухаем разом.

OneRepublic, інжей виконавці. А 21:30 поводле белорусского часу мы почуем с вами репортаж рации, а литерально про 10 хвилин я особисто вам расскажу цікавую нечаканую на вот информацию про то, что имкнение весь час быть больше счастливым может иметь серьезный недохоп. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Вы слухали репортаж Яны Запольской «У память про Сократа Яновича». У передачи выступили профессор Левон Тарасевич, старшиня Городоцкого дому культуры Юрий Хмелевский, профессор Евген Миронович, бард Виктор Шалкевич, профессор Вячеслав Швед, белорусский политик Вінцук Вячорка, старшиня товариства «Терра инкогнита» в Крынках Иоанна Чабан, белорусский поэт и политик Владимир Некляев, старшиня фонду «Вилла Сократес» Павел Гжесь, да и иншие особы, у тым лику жыхары Крынак.
1: Репортаж на Радио Рация.
2: З архива белорусского Радио Рация. Радио Рация. Мы разом.
1: Белорусская Радио Рация пропонуя.
2: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы, подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14:10. Программа повторяется вечером у 20:30, а так само наступного дня у 9:30. У Беларуси на одну годину поздней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Радио «Рація». «Рація». Уздовж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка «Радио «Рація».
1: Программа «Уздовж поделенной Беларуси». Вітаем вас. А мы зараз знаходзімся на гістарычнай Случчыне. Капыль і Капыльскі район. Менавіта гістарычная Случчына, звязаная з падзеямі аднаўлення БНР і слуцкім узброеным чынам. І ў тым жа самым 1917 годзе ў Слуцку ствараецца міліцыя, палову якой складала беларуская нацыянальная дзеячы. Менавіта міліцыя падчас слуцкага збройнага чыну стане асновай паўстанцаў.
2: Падчас польска-савіцкай вайны землі пераходзілі то на савецкі, то на польскі бок. У 1920 годзе ваколіцы Слуцчыны трапілі ў нейтральную зону. У Грозава быў створаны другі полк Беларускай Народнай Рэспублікі. Тут у 1994 годзе быў усталяваны крыж, у гонар слуцкага збройнага чыну. А вось як сёння выглядае вёсачка Грозава.
3: Ну гэты крыж, это у нас быў тут створаны слуцкі ўзброены чын, полк быў. І гэты крыж устанавіў, яшчэ быў кіраўніком старшынёй сельскага савета, калі ён тут знаходзіўся, быў Грыцкевіч Александр Мікалаевіч. Гэта прыём, устанаўлівася гэты крыж у памяць. І кожны год у ноябры тут збіраецца народ. Наше местное насельніцтва, естественно, БНФ-овцы, там все дела. Вот. Ну, ніхто ж не разумеє, що гэта памяць, это наші дзяды, прадзеды.
4: У вёсцы не любяць занадта БНФ?
3: У нас 99% голосують за Александра Григоровича Лукашенка. Тут вельмі все любяць яго у нас. Ну, мабыць, ім добра жывецца, таму і любяць вельмі. А пустым. Ой, за што датычыцца вообще гэта мястэчка, калісьці гэта было. Гэта царква была. Гэта во крыж у нас, пока тут крыж. Там во на той базарнай плошадзі ўжо во ў гэтым годзе пачнецца будаўніцтва новай царквы. Тоже Мікалая Чудатворца будзе. Вот, ну гэта астанецца ўсё адыдзе клубу. Тая частка, яна прыстроена вакол усяго клуба, захараненне, то есть кладбішчы, бацюшкі тут захароненыя. Вёска чыста яўрэйская была, чыста. І калі звяртацца да тапоніма, то гэта было Грошава. Ну, гэта мне больш спадабаецца, таму я. Вот, Грошава, потому што было вельмі багатая, тут і рынкі былі, і малебельных дамоў было многа, і гэта царква, яна спачатку была касцёлам, потым яна стала царквой за малого прыхода. Нас жылі палякі, нас там, калі ехаць прама, а там такая гара, і мы называем каталіцкая гара. Там каталіцкія кладбішча. Но дело в том, что там стояли такие просто шикарные памятники. Я трохи перехожу на Тросянку, бо тут усе так размовляют. Там еще, я помню, в детстве мы там гуляли, там такие помники были, ну, просто произведения искусства. Ну, сейчас уже все разобрали. Вот, я знаю, что могилы даже раскапывали, золото там шукали, все это. Ну, пару неких могилок там можно знайсти, камяни.
4: Некоторые говорят, что цыганы приезжали и раскопывали это.
3: Я ведаю, кто раскопывал, это не цыганы, это, дарэчы, наши хлопцы были. Вот, и ведаю даже, у кого есть золото польское, кольца. Да, мось. Они, яны не ведают никто, чому это крыш усталявали тут. И никто не ведает, никто ж не подошел, не почитал, что там написано. Никто. Калі пачынаеш, во, тут у нас першыя гэтыя ярыя, што тут вон навокал жывуць, вот, а во, у нас адна тут ёсць, выходзіць на весь цэнтр, а БНФ, БНФ, людзі прыехалі, спелі старадаўній крывіцкай пагоні, да, там, спелі, магутны Божа спелі тут, успомнілі, і ўсё, і паехалі. Ўсё ж чынна благародна. Гэта выходзіць, БНФ, всё. Тут, да, тут у нас это, очень всё праходзіць так, пад контролем местных властей. Вот, и правоохранительных органов, поэтому. Ну, про этот крыш, ну, никто не ведает, относится вельми дренно. Вот, все БНФ, БНФ сразу поздняк, БНФ, все, ну, не так. Калі ехать, выезжать с вёски Грозова на Слуцак, то на горы тут, на Михалёвской, у лясу, канадские некие евреи установили целый комплекс у нас там, жертвам вот этого холокоста в 41 году, в декабре месяце, и они были расстреляны там, 412 человек. Ну, тут застались як, яны расстреливали у всех. Вот такая вот эта семья, Гимельштейн, и она засталась целая. Тому що він сховав, це Яков Гімельштейн, батька, сховав усіх своїх дітей і жінку у лісу. А так, в принципі, усіх оставляли там пекарь, обувщик, ну, такі його люди, професій каких-то і все. Тож померли, Борис залишився його от син, це був друг, сябр моєго діда, от, і він помер у 2004 році, да. Осталась тільки пам'ять, бо, як моя бабуля казала, що тут живе тільки наволоч. Всі приїжджі, ну, в мене корені отсюль, вёска Болговичі, отуль мой прадід, прабабушка у мене єврейка. Ніяк не можемо знайти про її ніводної звісти. Кожен ми чуть-чуть єврей, поэтому...
0: Гуляще життя місцевих контрабандистів описав не один автор. Але було воно так само причиною міждержавних сперечок. Провокувало національні конфлікти. Мяжа Рижського договору. Її шляхом вандрують наші кореспондентки Уля Шубзда і Ганна Шаренда. Передачу «Уздовж поділеної Білорусі» слухайте на хвалях білоруського радіорація.
5: Радіорація. Нас чувати у найважніших

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Белорусская Радио Рация пропонує.
3: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14:10. Программа повторяется вечером у 20:30, а так само наступного дня у 9:30. У Беларуси на одну годину поздней.
4: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Громадське радіо «Рація». Розбураємо межі.
1: Канада ввела пошлины на американские товары. Анджей Пачобут застанется в Беларуси прикладно на тыдень. Статкевич узгадал про сягу белорусских войсковцев у 1992 году. Про гэтый да інші новины про 4 хвилин расскажет Анжелика Ляльковская. Дочекаемся разом.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Коладзён с бородой», мы протягиваем. 8 вересня 1950-го народился Марк Гейбл, австралийский спевак и автор песень, заснавальник и фронтмен гурта The Choir Boys. Гэты паб-рок гурт был утвораны у 79-м годе и является довольно популярным у Австралии. Але для европейских и американских меломанов, бадай самым ведомым твором The Choir Boys, является песня Run to Paradise, якая у конца 87-го потрапила у чарты.

0: разбираться.
1: Грузинская гостепрималь демонструет миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового, мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 година. Беларуская пропаганда выкарыстовывает Польшу як вобраз знешней погрозы. Беларусы отзначили День войсковой славы. Под лавины у Кабардино-Балкарии загинули российские силовики. У студии Анжелика Ляльковская. 8 вересня беларусы отзначили День беларускай войсковой славы у память про перамогу войска Великого князства Литовского над московским войском у Оршанской битве 1514 года. Что эта дата означает для беларусу сегодня, чему Оршанская перемога – агульная перемога народу Великого князства Литовского, рассказывает историк Алексей Медведь.
3: День по праву поделяют помеж собой одразу несколько сучасных народов. И беларусы, и литовцы, и украинцы, и нават поляки, потому что битва отбылась на территории сучасной Беларуси. При этом главнокомандующий объединенным войском был гетман Константин Острожский. Походил он с украинской Волыни. Под его початком змагались маты русинских вояров. И поляков нельзя забывать, потому что были и союзные польские хоругви.
2: Перемогу подворшую означали ранее у Литве, Польши и в Украине на державном узровне. Лавину Кабардино-Балкарии накрыла группа альпинистов, которые проходили в учебные сборы по горной подрыхтовке. Поводле телеграм-канала «Досье шпиона» сярод удельников были войскоцы Центра специального призначения «Витязь Разгвардии». Канал ствержает, что загинули 13 человек. Еще один находится в коме. Официально российское министерство подтвердило гибель 12 человек. 10 альпинистов спустились самостоятельно, шестеро шпитализованы, а лёс еще 5 застается неведомым. Лавина сошла 6 вересня со схилу горы Межирги. У районе протягиваются пошуково-выратовальные працы. Лауреат Нобелевской премии миру был политвязень Олесь Беляцкий прокомментовал вертанию Беларусь журналиста Анджея Пачобута, який недавно вышел на волю. Беляцкий назвал Пачобута смелым человеком, готовым рисковать для своих метов. Однако, на его думку, вертание Пачобута не свідчить про политичную отлигу в Беларуси.

0: ранее и больше за 170 тысяч публикаций. Основные выники доследования отзначаем лучший доследчик центра Александр Стуканов.
1: Образ врага оппозиции практически падает до 10%, в то время как другие образы врага, например, Украина, очень сильно вырастают. Также пропаганде стало менее интересно писать про оппозицию и репрессии, и эти категории как темы практически полностью исчезают.
0: Аналитик подкресливает, что при этом выкарыстание в образе Польши белорусской пропагандой, как внешней погрозы, носит регулярный характер. Рекордные показчики антипольской риторики были зафиксованы минулой осенью подчас войсково-политической эскалации.
1: Беларусь, Россия и Украина вместе все еще занимают примерно 80% всех упоминаний стран. Но из этого правила есть два интересных, можно сказать, не исключения, но кейса. Это Иран и Польша, а не стран. А Польша — это скорее такой постоянный внешний антагонист, который присутствует в нарративах пропаганды на протяжении всего периода примерно на уровне 4-7% упоминаний.
0: А кроме того, доследование Центра новых идей показало, что 33 вывученные правовладные телеграм-каналы створяют только иллюзию разностайности меркования. На самом деле, система работает жестко централизована. 2/3 всех репостов у сетцы ведут до одной першесной крыницы. 2,5 месяца тому жыхары вёскі ў Гарадзенскім районе знайшлі маленькае казуляня. Яно было моцна знясіленае. Спачатку людзі чакалі вяртання маці, але гэтага не адбылося, таму жывёлу перадалі спецыялістам, а пасля ў гарадзенскі зоапарк. Ветэрынары дыягнаставалі ў казуляняці дыстрафію і моцную атрафію мышцаў ног. Акрамя таго, з яго знялі больш за 100 кляшчоў. З-за праблем з нагамі малое трымала мянушку прутік. Для казуляняці распрацавалі адмысловую праграму рэабілітацыі, правялі курс вітамінаў, амінакіслот і мінералаў. Теперь прутик прикметно подрос и набрался сил. Упевнено стоит на ногах и имеет добрый аппетит. Реабилитация протягивается. Больше новин на сайте в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
2: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
0: У нашем помежном регионе сегодня ночью будет переважно облачно. Температура опустится прикладно до 13 градусов. Ветер паўднёва-ўсходні умеренный. Раніца в сераду будет сонечно. Температура складе каля 18 градусов. Днем паветра прогреется до 29 градусов. Ападков не прогнозуется.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
3: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
4: У Римі пройде зустріча, присвячена мученикам 21-го століття. Арцибіскуп Галахер адзначыў, што дыпламатыя сама па сабе не стварае міру, аднак можа падрыхтаваць глебу для яго укаранення. У другой частцы праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 8 верасня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння генеральны сакратарыят Сінода апублікаваў заключны даклад даследчай групы нумар 6 пра адносіны біскупаў, манаскіх супольнасцей і касцёльных асацыяцый, а таксама другую частку дакладу даследчай групы 7, прысвечаную візітам ад Ліміна. Паводле кардынала Марыё Грэка, абодва дакументы звязвае адзін прынцып: мы слухаем адно аднаго, даём справаздачу і абменьваемся дарамі. Ён назваў гэта праявай размеркаванай суадказнасці, якую сінод лічыць важнай для місіі касцёла. Даследчая група 6 прапануе развіць тэалагічныя і юрыдычныя крытэрыі для распазнавання новых інстытутаў, таварыстваў апостальскага жыцця і новых форм кансакраванага жыцця. У кожнай дыяцэзіі прапануецца прызначаць делегата або вікарыя па справах кансакраванага жыцця, а таксама праводзіць штогадовыя сустрэчы біскупаў, кансакраваных асоб і канферэнцый вышэйшых настаяцеляў. особенно пропонуются обовязковые.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кропка.ком.